0: Смоленской области 6 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В понедельник, 7 сентября, ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер западный, северо-западный, 4-9 метров в секунду, днем порывами до 12, а вечером слабый. Давление 743 миллиметра, будет слабо расти. Температура ночью 7-9, а днем 14-16 градусов тепла. Во вторник, 8 сентября, переменная облачность, также без осадков. Ночью и под утро ожидаются заморозки в отдельных районах до 0 градусов, а днем 16-18 выше 0. В среду малооблачно и без осадков, а днем воздух прогреется до плюс 22.
1: Погода на Infinity.

0: вызывает желание сменить канал.
1: Деннис Гарсия.
2: Реклама. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся, поселок Верхний Непровский, записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712.

0: программы находит баланс между информативностью и привлекательностью.
1: Эрик Райс.
2: Реклама. Верхнепровскую школу номер 2. На постоянную работу требуется кухонный работник. Звоните 848-144-54-03 или 8-950-706-57-75. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
3: А в этот день события, ставшие историей.
4: 7 сентября 1812 года состоялось Бородинское сражение во время Отечественной войны 1812 года. Бородинское сражение, во французской истории битва у Москвы-реки, крупнейшее сражение Отечественной войны между русской и французской армиями, состоялось у села Бородино, в 125 километров западнее Москвы. 24 июня 1812 года армия Наполеона без объявления войны вторглась в пределы Российской империи. Быстрое продвижение мощной французской армии вынудило русское командование отступить вглубь страны и лишило возможности главнокомандующего русской армии генерала Барклая де Толли подготовить войска к сражению. Затянувшееся отступление вызвало общественное недовольство, поэтому в августе император Александр I подписал указ о назначении главнокомандующим русскими войсками Михаила Илларионовича Кутузова. Однако и ему пришлось отступать, чтобы выиграть время для сбора всех сил. К тому времени армия Наполеона уже понесла значительные потери, и разница в численности двух армий сократилась. В сложившейся ситуации Кутузов решил дать генеральное сражение недалеко от Москвы, у села Бородино. Рано утром 7 сентября 1812 года завязалась Великая Бородинская битва. В течение 6 часов русские войска отбивали ожесточенные атаки противника. Потери были огромными с обеих сторон. Русская армия отступила, но сохранила боеспособность. Наполеон не сумел добиться главного – разгрома русской армии. Кутузов развернул малую войну силами армейских партизанских отрядов. К концу декабря остатки армии Наполеона были изгнаны из России.
3: А в этот день события, ставшие историей.

0: Идеальная реклама та, которая продает товар даже тогда, когда покупатель еще не осознает свою потребность в этом товаре.
1: Майкл Левин.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 27 сентября – парк «Патриот». 12-13 сентября – Минск, замки мира и несвежа, Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября – остров мечты, парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября – цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября – имперский Могилев и королевский Гомель. 19-20 сентября – аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк. За дополнительную плату 15 700. 20 сентября Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург, праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8 910 716 93 38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 19 61. Завод «Драгобуш» «Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш» «Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист, рентгена, гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донора. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
7: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.

0: оптимально подходит для проведения деловых совещаний и важных переговоров. Любого рода соглашения и договоренности, заключенные сегодня, принесут хорошие результаты и подарят каждой из заинтересованных сторон массу поводов для восторга.
1: Звезды говорят.
2: Интеллектуальный потенциал овнов сегодня окажется не очень высоким. Вы будете затрудняться с принятием решений даже по самым банальным служебным вопросам. Учтите этот момент в планировании дел на сегодня.
0: Тельцы попробуют привлечь богатство очень сомнительным способом. Последовав совету кого-то из друзей, вы приобретете магический амулет и будете надеяться, что с помощью этой вещицы в вашем кошельке чудесным образом появится наличность.
2: Близнецов сегодня ожидает большой успех в поисках новых инвесторов или бизнес-партнеров. Однако, прежде чем подписывать любого рода контракт, убедитесь, что ваши потенциальные союзники пользуются уважением в профессиональном сообществе.
0: Раки в этот день будут пользоваться повышенной популярностью у лиц противоположного пола. Этот успех настолько вскружит вам голову, что вы позволите себе кокетство и флирт за спиной своей второй половинки.
2: Львы сегодня не смогут нормально донести до своего ребенка прописные истины и нормы морали. Обсуждая какое-то курьезное происшествие с участием своего младшего родственника, вы не сдержите смех, что мало поспособствует педагогическому эффекту беседы.
0: Девам сегодня не стоит делать окончательные выводы и умозаключения. Пока вы не располагаете необходимым количеством информации, высок риск, что вы допустите ошибку в вопросе, который не допускает халатного отношения.
2: Весы встретят начало этой рабочей недели в очень легкомысленном настроении. За шутками и весельем часы на службе пролетят заметно быстрее, но подобное отношение к работе встретит осуждение со стороны вашего вышестоящего руководства.
0: Скорпионы в этот день будут искать средства на финансирование своего нового проекта. Когда вы поймете, что среди ваших родственников и друзей нет желающих поддержать столь авантюрную задумку, вы испытаете обиду и сильнейшее недовольство.
2: Стрельцам предстоит долгое и малоприятное объяснение со своей второй половинкой. Вы будете мучительно искать аргументы, объясняющие недавний инцидент, но потом решите, что чистосердечное признание должно смягчить вашу участь.
0: Козерогам в этот день суждено получить очень приятный подарок. Человек, которому в прошлом вы помогли избавиться от многих проблем, решит вас отблагодарить и ради осуществления этой цели не поскупиться на средства.
2: Водолей сегодня получит возможность расширить свои профессиональные навыки. Сложная ситуация, которую вам предстоит преодолеть в рабочие часы, станет для вас неплохой практической тренировкой, хотя в момент кризиса вы не сможете найти в ней ни одного преимущества.
0: Рыбы сегодня будут смотреть на окружающий мир слишком оптимистично. По вине своей излишней мечтательности вы не сможете объективно оценить происходящее. Кроме того, эти розовые очки помешают вам почувствовать фальшь в словах кого-то из близких.

0: Смоленской области 7 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В понедельник, 7 сентября, ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер западный, северо-западный, 4-9 метров в секунду, днем порывами до 12, а вечером слабый. Давление 743 миллиметра, будет слабо расти. Температура ночью 7-9, а днем 14-16 градусов тепла. Во вторник, 8 сентября, переменная облачность, также без осадков. Ночью и под утро ожидаются заморозки в отдельных районах до 0 градусов, а днем 16-18 выше 0. В среду малооблачно и без осадков, а днем воздух прогреется до плюс 22.
1: Погода на Infinity.

0: Настоящая сила рекламы проявляется в долгосрочном влиянии на лояльность клиентов.
1: Карл Дженкинс.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете teplica-dorogobuzh.rf. ПАО «Дорогобуш» приглашает на сезонные работы рабочих зеленого хозяйства. Заработная плата от 45 до 61 тысячи рублей. График работы 5 на 2. Рабочий день с 8 до 17 часов. Доставка корпоративным транспортом. Горячее питание в столовых предприятиях. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: Новости страны и мира. О главном.
6: Российские власти почти завершили работу по созданию единой системы профориентации в школах. Об этом министр просвещения Сергей Кравцов заявил на пресс-конференции, посвященной проведению форума «Россия. Мои горизонты», передает ТАСС. «Сегодня мы практически завершили работу по созданию единой системы профориентации в школе, которая включает проведение для 6-11 классов специализированных уроков «Россия. Мои горизонты», — сказал глава ведомства. В феврале текущего года президент России Владимир Путин на форуме будущих технологий заявил, что необходимо на новой основе предметно заняться углубленной профориентацией школьников с прицелом на потребности биотеха, расширить профессиональное обучение по естественно-научным предметам и запустить программу популяризации биоэкономики. После увольнения зарплатная карта не блокируется и остается у бывшего сотрудника. Ею можно продолжать пользоваться до окончания срока действия, сообщили финансам Mail в пресс-службе одного из банков. Возвращать карту работодателю, сдавать ее в банк или уничтожать сразу после расторжения трудового договора не требуется, однако она перестает обслуживаться в рамках зарплатного проекта и становится обычной дебетовой картой. Из-за перехода на стандартный тариф могут измениться размер комиссии, условия начисления кэшбэка и другие параметры. Поэтому бывшему сотруднику следует проверить актуальные правила обслуживания в приложении или уточнить их в банке, отметили в пресс-службе. И в завершении выпуска: повесть Гавриила Троепольского «Белый бим, черное ухо» стала лидером рейтинга книг о природе и животных, которые больше всего запомнились россиянам. Об этом газете «Ру» стало известно из исследования книжного сервиса «Литрес». За текст Троепольского проголосовали 14% опрошенных. На втором месте оказалась «Умка» Юрия Яковлева. На третьем — русская народная сказка «Три медведя». Замыкают пятерку «Дядя Федор, пес и кот» Эдуарда Успенского и сборники рассказов о животных Астафьева, Пришвина, Бианки, Паустовского и Сладкова. Также исследование выявило, что более половины респондентов уверены, что книги о природе и животных помогают отвлечься от рутины, получить позитивные эмоции и справиться со стрессом. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Наш адрес в интернете: radioinfinity.rf.

0: магия рекламы кроется в способности мгновенно завладевать сознанием покупателя.
1: Малкольм Гладуэлл.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Комбинат питания ПАО «Драгобуш» приглашает на работу повара, мойщика посуды. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Холдинг АГР запустил производство кроссоверов Tenet Plus L6. Собирать машины будут на заводе в Калуге. Производство идет полным циклом со сваркой, окраской и финальной сборкой кузова. Новинка сопоставима с Tenet T7, но у нее более современный дизайн и расширенный набор опций. При этом меньше клиренс и нет полного привода. В продажу поступил Solers ST8 с автоматической коробкой передач. Также пикап получил более мощный двигатель на 224 лошадиные силы. Новинка будет интересна тем, кто не хочет переплачивать за более крупный пикап ST9 за 3,5 миллиона рублей. Восьмерка на 300-400 тысяч дешевле. Tenet T7 восстановил допуск такси. После месячного перерыва машины снова включат в реестр. Напомним, в начале августа вступили в силу новые сертификаты. Допуск модели к такси привязан к конкретному документу, поэтому она автоматически выбыла из списка. Теперь перечень обновили. Tenet T7 снова стал доступен для такси. Недавно в России стартовали продажи нового люксового кроссовера V07. Это 5-метровый гибрид с комфортным 6-местным салоном. До 100 км в час он разгоняется быстрее 5 секунд, может проехать больше 1000 км без заезда на заправку или дозарядку. Подробнее о том, что собой представляет новый V07 и в чем его отличие от конкурентов Атвоя и Лисяна, расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Радио «Инфинити». За твою победу.

0: Радиостанция «Инфинити».
1: Утро. Плохое утро. А день кажется скалой, на которую надо карабкаться. И вдруг по радио отличная песня. И эта песня лучшая, что может случиться этим утром. Но тут же звонок. И вижу, что звонит старинный друг. Но я думаю, дружище, я сам тебе перезвоню.

0: цель рекламы – заставить потребителя забыть обо всем остальном мире хотя бы на мгновение.
1: Клифтон Тёрнер.
2: Реклама. Инженерный центр «Дорогобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50. 59.

0: Осень – время чудес, а ваше любимое радио дарит вам самые теплые моменты.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Глава Союза торговых центров Булат Шакиров в интервью спрогнозировал массовое закрытие торговых объектов в России к концу 2026 года. По его словам, этот год не станет успешным для отрасли. Посещаемость торговых центров по стране падает, магазины закрываются, а потребители переходят в режим жесткой экономии. В среднем падение трафика может составить 10%, при этом ситуация неоднородна. На последней неделе августа посещаемость московских площадок оказалась на 4,6% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Однако по сравнению с предыдущей неделей она выросла на 6,4%. Шакиров уточнил, что к концу года количество закрытых торговых центров может превысить 1000, хотя отдельные успешные объекты пока не испытывают серьезных проблем с потоком посетителей.
3: Закрома Родины.
2: Ключевая ставка Банка России может продолжить снижение вслед за замедлением инфляции. Смягчение денежно-кредитной политики должно вернуть бизнесу стимулы для вложения средств, сообщает агентство Data.ru. Вице-премьер Александр Новак напомнил, что высокий уровень ставки был необходим для сдерживания роста потребительских цен. По его данным, годовая инфляция в настоящее время замедлилась до 6,3%. Дальнейшее снижение ставки, как рассчитывают в правительстве, сделает заемные средства доступнее для предприятий и частного сектора.
3: Деньги дороги, как память.
2: В России резко выросла оптовая стоимость атлантической скумбрии. На северо-западе страны цена в годовом выражении прибавила 64%, в центре 52%. Это обусловлено сокращением и увеличением стоимости добычи рыбы из-за международных ограничений. Спрос на скумбрию в рознице уже упал на 28%. На 31 августа оптовая стоимость атлантической скумбрии в северо-западной части России составила 410 рублей за килограмм, что больше год к году на 64%. В Рыбном союзе говорят, что увеличение цен обусловлено мировым дефицитом сырья и усложнением условий российского промысла из-за санкционного давления. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

Сегодня в Америке отмечается необычный праздник – День салями. Этот забавный праздник придумали подруги Кристина и Вирджиния из города Хендрико. День салями очень понравился любителям оригинальной колбаски, поэтому праздник активно распространился по всему миру. Все просто. В этот день по традиции на стол можно поставить нарезанную мелкими фигурными ломтиками колбасу. Можно добавлять ее в салаты и бутерброды. Праздник только на руку производителям салями, которые проводят в этот день различные акции. Кстати, не путайте салями с другими видами колбасы. Это вяленые сорта, приготовленные по особой технологии, способные сохранять свежесть и качество долгие месяцы. Кроме мяса, в нее добавляют специи и коньяк. Во время готовки вяленья в мясе образуются специальные бактерии, которые делают мясо съедобным.

0: Смоленской области 8 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В понедельник, 7 сентября, ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер западный, северо-западный, 4,9 метров в секунду, днем порывами до 12, а вечером слабый. Давление 743 миллиметра, будет слабо расти. Температура ночью 7-9, а днем 14-16 градусов тепла. Во вторник, 8 сентября, переменная облачность, также без осадков. Ночью и под утро ожидаются заморозки в отдельных районах до 0 градусов, а днем 16-18 выше 0. В среду малооблачно и без осадков, а днем воздух прогреется до плюс 22.
1: На Infinity.
2: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: целях рекламы измеряется не количеством просмотров, а числом продаж.
1: Патрик Хантер.
2: Реклама. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. ПАО «Драгобуш» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-650-3-27-34.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-32-32.

0: крупная рекламная кампания создает миф, а потом превращает его в реальность.
1: Билл Хейден.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуется работа.

0: Рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81. Ремонтно-механическое производство ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Представлен гаджет, который превращает смартфон в детектор скрытых камер. Инженеры Корейского института передовых наук и технологий разработали систему Sleep LED, которая превращает смартфон в детектор скрытых камер. Она предназначена для поиска замаскированных устройств наблюдения в гостиницах, съемных квартирах и других помещениях. Большинство портативных детекторов ищут объектив по отражению света. Недостаток метода в том, что похожие блики дают стекло, металл и глянцевый пластик, из-за чего возникают ложные срабатывания. Sleep LED работает иначе. На чехол смартфона устанавливается компактный модуль со светодиодами, который поочередно подсвечивает подозрительные предметы с разных сторон, пока камера телефона остается неподвижной. Объектив скрытой камеры отражает свет иначе, чем обычные поверхности. Из-за конструкции линзы, диафрагмы, сенсора и многослойного стекла форма блика меняется при смене угла освещения. Смартфон записывает процесс сканирования на видео, после чего ролик анализирует модель искусственного интеллекта. Алгоритм распознает характерные оптические искажения и отмечает место, где находится скрытая камера. Во время испытаний исследователи проверили 30 предметов, которые обычно встречаются в гостиничных номерах и съемных квартирах. Точность обнаружения составила около 94%, а сканирование одного объекта занимает менее 5 секунд. Разработку создали корейские специалисты совместно с Национальным университетом Сингапура и Сингапурским институтом менеджмента. До коммерческого продукта технология пока не дошла, однако ее перспективы выглядят многообещающими. Стоимость основных компонентов светодиодного модуля дешевая, что делает систему потенциально доступной для массового производства. На этом пока все. Услышимся!

0: привлекают людей. Поэтому в рекламе рассказывайте интересные истории о вашем продукте.
1: Марк Цукерберг.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 27 сентября – парк «Патриот». 12-13 сентября – Минск, замки мира и несвежа, Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября – остров мечты, парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября – цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября – имперский Могилев и королевский Гомель. 19-20 сентября – аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк. Парк за дополнительную плату 15 700. 20 сентября Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург, праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8 910 716 93 38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 19 61. ПАО «Драгобуш» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика, инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации, корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеевровского, бесплатные обеды в столовые предприятия, оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию дома. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
7: Телефон рекламной службы Radio Infinity 8

0: оптимально подходит для проведения деловых совещаний и важных переговоров. Любого рода соглашения и договоренности, заключенные сегодня, принесут хорошие результаты и подарят каждой из заинтересованных сторон массу поводов для восторга.
1: Звезды говорят.
2: Интеллектуальный потенциал Овнов сегодня окажется не очень высоким. Вы будете затрудняться с принятием решений даже по самым банальным служебным вопросам. Учтите этот момент в планировании дел на сегодня.
0: Тельцы попробуют привлечь богатство очень сомнительным способом. Последовав совету кого-то из друзей, вы приобретете магический амулет и будете надеяться, что с помощью этой вещицы в вашем кошельке чудесным образом появится наличность.
2: Близнецов сегодня ожидает большой успех в поисках новых инвесторов или бизнес-партнеров. Однако, прежде чем подписывать любого рода контракт, убедитесь, что ваши потенциальные союзники пользуются уважением в профессиональном сообществе.
0: Раки в этот день будут пользоваться повышенной популярностью у лиц противоположного пола. Этот успех настолько вскружит вам голову, что вы позволите себе кокетство и флирт за спиной своей второй половинки.
2: Львы сегодня не смогут нормально донести до своего ребенка прописные истины и нормы морали. Обсуждая какое-то курьезное происшествие с участием своего младшего родственника, вы не сдержите смех, что мало поспособствует педагогическому эффекту беседы.
0: Девам сегодня не стоит делать окончательные выводы и умозаключения. Пока вы не располагаете необходимым количеством информации, высок риск, что вы допустите ошибку в вопросе, который не допускает халатного отношения.
2: Весы встретят начало этой рабочей недели в очень легкомысленном настроении. За шутками и весельем часы на службе пролетят заметно быстрее, но подобное отношение к работе встретит осуждение со стороны вашего вышестоящего руководства.
0: Скорпионы в этот день будут искать средства на финансирование своего нового проекта. Когда вы поймете, что среди ваших родственников и друзей нет желающих поддержать столь авантюрную задумку, вы испытаете обиду и сильнейшее недовольство.
2: Стрельцам предстоит долгое и малоприятное объяснение со своей второй половинкой. Вы будете мучительно искать аргументы, объясняющие недавний инцидент, но потом решите, что чистосердечное признание должно смягчить вашу участь.
0: Козерогам в этот день суждено получить очень приятный подарок. Человек, которому в прошлом вы помогли избавиться от многих проблем, решит вас отблагодарить и ради осуществления этой цели не поскупиться на средства.
2: Водолей сегодня получит возможность расширить свои профессиональные навыки. Сложная ситуация, которую вам предстоит преодолеть в рабочие часы, станет для вас неплохой практической тренировкой, хотя в момент кризиса вы не сможете найти в ней ни одного преимущества.
0: Рыбы сегодня будут смотреть на окружающий мир слишком оптимистично. По вине своей излишней мечтательности вы не сможете объективно оценить происходящее. Кроме того, эти розовые очки помешают вам почувствовать фальшь в словах кого-то из близких.

0: Смоленской области 9 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. 5 сентября в ряде населенных пунктов Дорогобужского округа из-за непогоды произошло отключение электроэнергии. Ураганный ветер повалил деревья и ветви на линии электропередач, что привело к обрыву проводов. Без электричества частично или полностью оставались 15 населенных пунктов. Три бригады смоленского филиала Пауэрос-сети в составе 11 человек продолжали восстановительные работы. И по состоянию на 12.00 вчерашнего дня электроснабжение восстановлено во всех населенных пунктах Дорогобужского округа. Специалисты смоленского филиала Пауэрос-сети восстанавливают электроснабжение в отдельных частных домовладениях. В Дорогобужском округе продолжается подготовка к осенне-зимнему периоду. По информации теплоснабжающей организации «Смоленский регион Теплоэнерго», на текущий день опрессовано тепловых сетей 100%, 43,2 километра. Произведена замена изоляции трубопроводов 1126 погонных метров, это 95,5%. Подготовлено 12 котельных, 100%. Подготовлено центральных тепловых пунктов 10, это тоже 100%. Также в соответствии с утвержденными графиками продолжается подготовка к бесперебойной подачи тепла на объекты социальной сферы и в жилой фонд. В Дорогобужской средней школе номер 1 прошло первое в этом учебном году занятие профориентационного курса «Россия. Мои горизонты». Это было установочное занятие, на котором обсуждались главные вопросы – кем стать и куда пойти учиться после школы. Говорили о разных образовательных маршрутах, вариантах продолжения пути после школы и о том, что у каждого из нас может быть свой уникальный старт. Старт дан, а впереди много открытий. И в продолжении темы, там же в средней школе номер 1 города прошла встреча старшеклассников с курсантами военной академии ПВО Вооруженных сил Российской Федерации. Курсанты поделились своими впечатлениями от службы, подробно рассказали о повседневной жизни, о том, как проходит обучение в академии и дисциплине в военном учебном заведении. Ребята узнали о важности профессии защитника Родины, ответственности и возможностях, которые открываются перед выпускниками академии. Такая встреча помогла старшеклассникам получить ценные знания и вдохновение для выбора будущего пути и ближе познакомиться с военно-патриотической службы нашей страны. Далее в нашем выпуске информация, предоставленная пресс-службой завода «Дорогобуж-Котломаш». У микрофона рекрутер управления по работе с персоналом Елена Радашинская. Почему молодежь идет на завод ДКМ?
3: Наше предприятие поставляет тепло в дома. То есть минус 30, когда ты приходишь домой, а тебе тепло, это делают наши сотрудники. Поэтому молодое поколение присоединяется к нам.
2: В чем плюсы работы на ДКМ?
3: Работа на ДКМ – это большие перспективы и развитие. У нас постоянно повышение квалификации наших сотрудников. Также у нас полный соцпакет, высокая окладная часть и большие премии.
2: Какие сейчас задачи у отдела кадров?
3: Перед отделом кадров стоит задача все больше и больше привлекать молодых специалистов. Также очень активно работаем над тем, чтобы приходили инженера, которые будут создавать что-то новое и проектировать для нашего предприятия.
2: Какие перспективы у сотрудников ДКМ?
3: Самая главная перспектива – это то, что каждый сотрудник может повысить свою квалификацию, повысить свои навыки и умения. И также мы предлагаем карьерный рост.
2: Что пожелаете молодому сотруднику ДКМ?
3: Я бы пожелала быть активными, не бояться своих предложений, вносить какие-то свои изменения в наше предприятие, чтобы оно росло и развивалось, потому что мы создаем тепло, а это важно для каждого человека.
2: Наша афиша 9 сентября в 18.00 культурный центр «Химик» ПАО «Дорогобуж» приглашает на день открытых дверей. В культурном центре работают творческие студии, вокальные студии «Дебют» и «Соловушка», музыкальный учебный театр «Вуаля», студия современного танца «Карамель», танцевальный коллектив «Блик», цирковой коллектив «Калейдоскоп», эстрадно-духовой оркестр «Ритм». Культурный центр ПАО «Дорогобуж» приглашает всех желающих познакомиться со своими коллективами, попробовать себя в разных направлениях.

Вечером слабый. Давление 743 миллиметра, меняться не будет. А днем воздух прогреется до плюс 16 градусов. Хороших вам новостей, отличного начала новой рабочей недели. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: Звоните в рекламе искренне и честно, и ваше сообщение достигнет цели быстрее и эффективнее.
1: Аркадий Ильинский.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф.
3: Верхнепровская школа номер 2. На постоянную работу требуется кухонный работник. Звоните 848-144-54-03 или 8-950-706-57-75.
4: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

Новости. В следующем году правительство сохранит финансирование льготных автокредитов. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Изменились правила аннулирования диагностических карт. Правительство разрешило прекращать их действие по решению суда или на основе информации из прокуратуры. Для автовладельцев ситуация существенно не поменялась. Правоохранители и так могли аннулировать диагностическую карту, но требовалось больше ресурсов и бюрократии. Теперь процесс станет проще. Карты будут автоматически аннулировать, если прокуратура выяснит, что они были выданы с нарушениями. Например, по итогам проверок пунктов техосмотра. В следующем году правительство сохранит финансирование льготных автокредитов. На Восточном экономическом форуме глава Минпромторга Антон Алиханов пока не назвал точных цифр, но отметил, что они будут примерно такими же, как и в этом году. Напомним, в 2026 году на поддержку автокредитования выделили 20 миллиардов рублей. Еще 30 миллиардов на льготный лизинг для предпринимателей. Этих денег хватило на помощь в покупке более 130 тысяч автомобилей. Сервис CarPrice временно приостановил выплаты для клиентов. Это означает, что выставить машину на аукцион по-прежнему можно. Но вывести деньги после ее продажи пока не получится. Полноценную работу сервиса должны восстановить в ближайшие дни. Напомним, CarPrice – это популярный онлайн-аукцион по выкупу подержанных автомобилей. Сейчас идет процесс смены руководства компании. Ранее она была национализирована в рамках иска прокуратуры к экс-владельцу Александру Галицкому. Новым владельцем CarPrice стал Ростех. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: рекламе вы либо владеете вниманием своей аудитории, либо теряете деньги впустую.
1: Терри Брекенхёрст.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Радио Инфинити».

0: Новости спорта.
1: На юниорском чемпионате мира по плаванию на открытой воде российские спортсмены, выиграв 4 золотые медали и 3 серебряные, стали победителями общего медального зачета. В турнире принимали участие спортсмены от 14 до 19 лет. В Хорватии завершился чемпионат мира по водному полу в формате 4-4. В мужском финале сыграли Испания и Россия. По сетам было равенство 2-2, а в серии после матчевых пенальти со счетом 3-1 испанцы взяли верх. Женская сборная России в матче за третье место обыграла 3-0 по партиям Австралию, а в женском финале сыграли США и Испания. Американки выиграли финал в 3 сетах. Футболисты московского «Динамо» сыграли, пожалуй, лучший матч в сезоне, дома обыграв со счетом 2-1 «Спартак». В середине первого тайма «Динамовцы» первыми пропустили, но уже до перерыва смогли забить 2 мяча. Во второй половине, на 72-й минуте, был у «Динамо» удален Константин Тюкавин, и все же «Динамовцы» забрали 3 очка. В Калининграде «Балтика» принимала переживающие не лучшие времена «Локомотив» и уступила со счетом 0-1. У «Локомотива» первая победа в чемпионате. Гол за 5 минут до финального свистка забил Андрей Мостовой, который только что перешел из «Зенита». Махачкалинские «Динамовцы» были сильнее клуба «Родина» 2-0 в домашней встрече, а Оренбург на своем поле сыграл 2-2 с «Акроном». В первой лиге один из претендентов на повышение в классе «Урал», дома добившись успеха в игре с «КамАЗом» 2-0, продлил свою беспроигрышную серию до 8 матчей. Уральцы входят в группу лидеров и в следующем туре сыграют в Ярославле с «Шинником». В российской гандбольной суперлиге в Ставрополе интересная игра прошла. Местный «Виктор» принимал вице-чемпионов страны гандболистов «Зенита». Гости из Санкт-Петербурга смогли на последних секундах со счетом 27-26 выиграть. В континентальной хоккейной лиге в воскресенье было сыграно 2 матча. В Нижнекамске «Нефтехимик», ведя в счете с разницей в 3 шайбы, все же уступил со счетом 4-5 шанхайским «Драконам» в овертайме. В Магнитогорске победитель регулярки прошлого сезона «Металлург» обыграл со счетом 4-2 хабаровский «Амур», а во всероссийской хоккейной лиге обладатели Кубка Петрова хоккеисты «Югры» одержали вторую победу в первых 3 турах. «Югра» на домашней площадке обыграла 3-1 тульский клуб АКМ. Стартовал сезон и в молодежной хоккейной лиге. Обладатель Кубка Харламова ярославский «Лока» взял верх 3-1 в домашней встрече с «Авто» из Екатеринбурга. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Радиостанция «Инфинити».

0: реклама создает образ бренда быстрее, чем плохая реклама разрушит его репутацию.
1: Джордж Луис.
2: Реклама. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте, всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков, всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации, доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского, бесплатные обеды в столовые предприятия, оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
4: Глава Союза торговых центров Булат Шакиров в интервью спрогнозировал массовое закрытие торговых объектов в России к концу 2026 года. По его словам, этот год не станет успешным для отрасли. Посещаемость торговых центров по стране падает, магазины закрываются, а потребители переходят в режим жесткой экономии. В среднем падение трафика может составить 10%, при этом ситуация неоднородна. На последней неделе августа посещаемость московских площадок оказалась на 4,6% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Однако, по сравнению с предыдущей неделей, она выросла на 6,4%. Шакиров уточнил, что к концу года количество закрытых торговых центров может превысить 1000, хотя отдельные успешные объекты пока не испытывают серьезных проблем с потоком посетителей.
1: Закрома Родины.
4: Ключевая ставка Банка России может продолжить снижение вслед за замедлением инфляции. Смягчение денежно-кредитной политики должно вернуть бизнесу стимулы для вложения средств, сообщает агентство Data.ru. Вице-премьер Александр Новак напомнил, что высокий уровень ставки был необходим для сдерживания роста потребительских цен. По его данным, годовая инфляция в настоящее время замедлилась до 6,3%. Дальнейшее снижение ставки, как рассчитывают в правительстве, сделает заемные средства доступнее для предприятий и частного сектора.
1: Деньги дороги, как память.
4: В России резко выросла оптовая стоимость атлантической скумбрии. На северо-западе страны цена в годовом выражении прибавила 64%, в центре 52%. Это обусловлено сокращением и увеличением стоимости добычи рыбы из-за международных ограничений. Спрос на скумбрию в рознице уже упал на 28%. На 31 августа оптовая стоимость атлантической скумбрии в северо-западной части России составила 410 рублей за килограмм, что больше год к году на 64%. В Рыбном союзе говорят, что увеличение цен обусловлено мировым дефицитом сырья и усложнением условий российского промысла из-за санкционного давления. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

Сегодня в Америке отмечается необычный праздник – День салями. Этот забавный праздник придумали подруги Кристина и Вирджиния из города Хендрико. День салями очень понравился любителям оригинальной колбаски, поэтому праздник активно распространился по всему миру. Все просто. В этот день по традиции на стол можно поставить нарезанную мелкими фигурными ломтиками колбасу. Можно добавлять ее в салаты и бутерброды. Праздник только на руку производителям салями, которые проводят в этот день различные акции. Кстати, не путайте салями с другими видами колбасы. Это вяленые сорта, приготовленные по особой технологии, способные сохранять свежесть и качество долгие месяцы. Кроме мяса, в нее добавляют специи и коньяк. Во время готовки вяленья в мясе образуются специальные бактерии, которые делают мясо съедобным.

0: Смоленской области 10 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В минувшую субботу, 5 сентября, на Смоленщину обрушилась стихия. Шквалистый ветер до 18 метров в секунду, ливни и грозы привели к падению деревьев на линии электропередачи и обрывам проводов. Специалисты филиала «Смоленскэнерго» завершили основные работы по восстановлению электроснабжения в регионе. В компании подчеркивают, что держат ситуацию на особом контроле в случае необходимости для обеспечения энергии социально значимых объектов, готовы оперативно задействовать резервные источники питания. На данный момент подача электричества по сетям 6-10 кВт, от которых запитаны населенные пункты, полностью нормализовано. Куда обращаться при отключении света? Светлая линия 8 800 220 0220. Звонок бесплатный, круглосуточно, либо мобильное приложение «Есть свет». Глава Сафоновского муниципального округа Антон Кухарев принял участие в субботнике по подготовке к патриотическому мероприятию в деревне Рыбки, где 13 сентября состоится значимое патриотическое мероприятие с участием ветеранов боевых действий Афганской войны. Проведение мероприятия на территории мемориального комплекса памяти защитников Отечества, являющегося важным символом воинской славы и патриотизма, подчеркивает особую роль ветеранов в деле сохранения исторической памяти и воспитания подрастающего поколения. В преддверии этого события Антон Николаевич вместе с работниками администрации округа, подведомственных учреждений образования и культуры, Западного территориального комитета, аппарата окружного совета депутатов и неравнодушными жителями провели субботник на территории мемориального комплекса памяти защитников Отечества. На нем расположены стела на братском захоронении времен Великой Отечественной войны и храм в честь Вознесения Господня. Собравшиеся покосили газон, очистили бордюры и пешеходные зоны от пыли и опавшей листвы, навели чистоту перед встречей гостей. В Сафоновском филиале Смоленской академии профессионального образования «СМОЛ-АПО» прошла торжественная линейка, посвященная Дню знаний. С напутствием к студентам выступила директор Сафоновского филиала «СМОЛ-АПО» Марина Кочубаева. Теплые слова поздравлений прозвучали от социальных партнеров учреждения. Так, для 18 первокурсников новый учебный год начался с вручения договоров о целевом обучении. АО «Авангард», лидер в производстве крупногабаритных изделий из композиционных материалов, ПАО «Драгобуш», крупнейшее предприятие по производству минеральных удобрений, АО «Сафоновский завод Гидрометприбор», АО «Вяземский завод синтетических продуктов», Министерство цифрового развития Смоленской области, администрация Сафоновского муниципального округа. Благодаря федеральному проекту «Профессионалитет» обучение стало максимально практикоориентированным. Студенты не просто слушают лекции, а до 60% времени проводят на реальном производстве, осваивая современное оборудование под руководством наставников предприятий. В Сафоновском округе продолжается уборочная кампания. На текущий момент уже убрано 1700 гектаров сельскохозяйственных культур, что является 55% от общей площади. При этом намолочено 4,5 тысячи тонн зерна. Урожайность зерновых культур составила в среднем по округу 38 центнеров с гектара, что на 7 центнеров с гектара больше аналогичного периода прошлого года. Кроме того, убрано 552 гектара рапса, валовый сбор составил 1200 тонн при урожайности 21,5 центнера с гектара. В ближайшее время предстоит завершить уборку льна долгунца. Из запланированных к уборке 2219 гектаров вытереблено уже 1700 гектаров, это 76%. После вылежки льнотресты необходимо ее запрессовать и вывести с полей. От качества и объема заготовленного сырья напрямую зависит работа общества «Русский лен». Кроме того, успешно завершен посев озимого рапса на площади 847 гектаров, что позволит получить качественный урожай с следующей весной. А в ближайшие дни аграрии планируют приступить к севу озимых зерновых культур. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Макси чат Радио Инфинити. В завершении о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, дождей не ожидается, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, днем порывами до 12, а вечером слабый. Давление 743 миллиметра, меняться не будет, а днем воздух прогреется до плюс 16 градусов. Хороших вам новостей, отличного начала новой рабочей недели. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити. Infinity.

0: достаточно простой, чтобы заинтересовать, и достаточно сложный, чтобы вызвать любопытство.
1: Роджер Браун.
2: Реклама. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселке Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Количество обучающихся в российских вузах иностранных студентов хотят увеличить до 500 тысяч человек. Об этом в ходе сессии Восточного экономического форума во Владивостоке сообщила заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова, передает ТАСС. Как она отметила, Миноборнауки создает системы отбора и поддержки иностранцев, которые приезжают учиться в Россию. В частности, в 2026 году студентам из-за рубежа были впервые предоставлены гранты в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Петрова добавила, что русский язык встраивают в образовательные программы как инструмент, который определяет культуру страны. Также он представляется настоящим мостом между разными государствами, культурой и экономиками. Интернет на борту российских пассажирских самолетов может появиться в 2027-2028 годах. Вероятнее всего, соответствующее решение в первую очередь будет реализовано на отечественных лайнерах МС-21. Об этом сообщил глава Аэрофлота Сергей Александровский в разговоре с ТАСС. По его словам, авиакомпания пока не проводит испытания системы, однако уже готовится к их проведению. Речь идет о полностью российском решении для обеспечения доступа в интернет во время полета. МС-21 – среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет для перевозки от 163 до 211 пассажиров на расстояние до 6000 километров. И в завершении выпуска почти половина, 44% опрошенных россиян считают идеальным удаленный формат работы, показал совместный опрос финансов Mail и Роскачества. Еще 41% респондентов предпочли бы гибридный график. 10% опрошенных хотели бы работать исключительно в офисе, а для 3% режим работы вообще не имеет значения. Главные факторы при выборе графика работы для россиян – баланс между работой и личной жизнью, экономия времени и денег на дорогу, гибкость и свобода. Также имеет значение возможность работать из любого места, концентрироваться и быть продуктивным на рабочем месте, а также живое общение с коллегами. Часть опрошенных заявили, что для них в приоритете зарплата, а график работы не имеет значения. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радио Infinity.

0: критерий качественной рекламы – стремление к постоянному совершенствованию и поиску лучших решений для покупателя. Реклама.
1: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
2: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-900.

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: 7 сентября 1812 года состоялось Бородинское сражение во время Отечественной войны 1812 года. Бородинское сражение, во французской истории битва у Москвы-реки, крупнейшее сражение Отечественной войны между русской и французской армиями, состоялось у села Бородино, в 125 километров западнее Москвы. 24 июня 1812 года армия Наполеона без объявления войны вторглась в пределы Российской империи. Быстрое продвижение мощной французской армии вынудило русское командование отступить вглубь страны и лишило возможности главнокомандующего русской армии генерала Барклая де Толли подготовить войска к сражению. Затянувшееся отступление вызвало общественное недовольство, поэтому в августе император Александр I подписал указ о назначении главнокомандующим русскими войсками Михаила Илларионовича Кутузова. Однако и ему пришлось отступать, чтобы выиграть время для сбора всех сил. К тому времени армия Наполеона уже понесла значительные потери, и разница в численности двух армий сократилась. В сложившейся ситуации Кутузов решил дать генеральное сражение недалеко от Москвы, у села Бородино. Рано утром 7 сентября 1812 года завязалась Великая Бородинская битва. В течение 6 часов русские войска отбивали ожесточенные атаки противника. Потери были огромными с обеих сторон. Русская армия отступила, но сохранила боеспособность. Наполеон не сумел добиться главного – разгрома русской армии. Кутузов развернул малую войну силами армейских партизанских отрядов. К концу декабря остатки армии Наполеона были изгнаны из России.
0: А в этот день события, ставшие историей.

0: диване.
1: Реклама. На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
2: Я же говорила, ремонт надо делать.
3: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
4: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 27 сентября – парк «Патриот». 12-13 сентября – Минск, замки мира и несвежа, Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября – остров мечты, парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября – цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября – имперский Могилев и королевский Гомель. 19-20 сентября – аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк. За дополнительную плату 15 700. 20 сентября Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург, праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8 910 716 93 38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 19 61. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист, рентгена, гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донора. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
5: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712

0: оптимально подходит для проведения деловых совещаний и важных переговоров. Любого рода соглашения и договоренности, заключенные сегодня, принесут хорошие результаты и подарят каждой из заинтересованных сторон массу поводов для восторга.
1: Звезды говорят.
2: Интеллектуальный потенциал овнов сегодня окажется не очень высоким. Вы будете затрудняться с принятием решений даже по самым банальным служебным вопросам. Учтите этот момент в планировании дел на сегодня.
0: Тельцы попробуют привлечь богатство очень сомнительным способом. Последовав совету кого-то из друзей, вы приобретете магический амулет и будете надеяться, что с помощью этой вещицы в вашем кошельке чудесным образом появится наличность.
2: Близнецов сегодня ожидает большой успех в поисках новых инвесторов или бизнес-партнеров. Однако, прежде чем подписывать любого рода контракт, убедитесь, что ваши потенциальные союзники пользуются уважением в профессиональном сообществе.
0: Раки в этот день будут пользоваться повышенной популярностью у лиц противоположного пола. Этот успех настолько вскружит вам голову, что вы позволите себе кокетство и флирт за спиной своей второй половинки.
2: Львы сегодня не смогут нормально донести до своего ребенка прописные истины и нормы морали. Обсуждая какое-то курьезное происшествие с участием своего младшего родственника, вы не сдержите смех, что мало поспособствует педагогическому эффекту беседы.
0: Девам сегодня не стоит делать окончательные выводы и умозаключения. Пока вы не располагаете необходимым количеством информации, высок риск, что вы допустите ошибку в вопросе, который не допускает халатного отношения.
2: Весы встретят начало этой рабочей недели в очень легкомысленном настроении. За шутками и весельем часы на службе пролетят заметно быстрее, но подобное отношение к работе встретит осуждение со стороны вашего вышестоящего руководства.
0: Скорпионы в этот день будут искать средства на финансирование своего нового проекта. Когда вы поймете, что среди ваших родственников и друзей нет желающих поддержать столь авантюрную задумку, вы испытаете обиду и сильнейшее недовольство.
2: Стрельцам предстоит долгое и малоприятное объяснение со своей второй половинкой. Вы будете мучительно искать аргументы, объясняющие недавний инцидент, но потом решите, что чистосердечное признание должно смягчить вашу участь.
0: Козерогам в этот день суждено получить очень приятный подарок. Человек, которому в прошлом вы помогли избавиться от многих проблем, решит вас отблагодарить и ради осуществления этой цели не поскупиться на средства.
2: Водолей сегодня получит возможность расширить свои профессиональные навыки. Сложная ситуация, которую вам предстоит преодолеть в рабочие часы, станет для вас неплохой практической тренировкой, хотя в момент кризиса вы не сможете найти в ней ни одного преимущества.
0: Рыбы сегодня будут смотреть на окружающий мир слишком оптимистично. По вине своей излишней мечтательности вы не сможете объективно оценить происходящее. Кроме того, эти розовые очки помешают вам почувствовать фальшь в словах кого-то из близких.

0: Новости спорта.
1: Волейболистки сборной Турции вновь стали чемпионками Европы, обыграв в финале в 5 партиях действующих чемпионок мира итальянок. Ради справедливости стоит сказать, что решающий матч прошел в Стамбуле, так что можно считать, что турецкие спортсменки играли в большинстве. Бронзу выиграла Сербия, обыграв в 4 сетах Польшу. На открытом чемпионате США по теннису первая ракетка мира Арина Сабаленко вышла в четвертьфинал, обыграв 6-4-6-3 американку Тейлор Таунсен. Продолжает выступление на турнире и вторая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана, выиграв 7-6-6-3 у украинки Юлии Стародубцевой. И Наоми Осака тоже в игре. Она победила бельгийку Элис Мертенс в 3 партиях. В мужском одиночном разряде третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас добился успеха в матче с американцем Томми Полом в 3 сетах. Александру Звереву из Германии 3 партий хватило, чтобы пройти чилийца Алехандро Табило. На чемпионате мира по баскетболу среди женских команд фавориты турнира американки сыграли со сборной Италии. Команде США удалось выиграть, но всего лишь с разницей в 3 очка. 55-52 в пользу Соединенных Штатов. В этой же группе китаянки, которые на прошлом мундиале дошли до финала, в этом туре взяли верх только в овертайме над Чехией 74-70. В испанской премьере Барселона в гостевой встрече с футболистами Валенсии была хороша и победила 5-0. Ямаль оформил дубль. Барса теперь после 4 туров единоличный лидер. В итальянской серии, входящие в лидирующую группу, Ювентус и Милан сыграли в Турине в ничью 1-1. Футболисты Ювентуса спасли матч в компенсированное ко второму тайму время. В английской премьер-лиге Арсенал принимал Челси и, пропустив быстрый гол уже на 2-й минуте, все же выиграл эту встречу со счетом 2-1. Манчестер Юнайтед на выезде с Эвертоном дважды вел в счете, но итог ничья 2-2. В Формуле-1 на Гран-при Италии феерил лидер общего зачета Кими Антонелли. Он стартовал из-за штрафа в самом конце, но умудрился, чуть не вылетев с трассы, все-таки выиграть гонку. Он стал первым за 60 лет представителем Италии, который победил на трассе в Монце. 2-е место в этой гонке у британца Джорджа Рассела. 3-м на финише был Макс Ферстаппен, который на небезупречной машине попадает в призы. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: успешна лишь тогда, когда она обращена непосредственно к сердцу и разуму потребителя.
1: Джеффри Итомер.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Инфинити» – пожалуй, лучшее музыкальное радио.

0: удивлять и радовать аудиторию ежедневно делает рекламу незабываемой и востребованной. Реклама.
1: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
2: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 900.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру.

Холдинг АГР запустил производство кроссоверов Tenet Plus L6. Собирать машины будут на заводе в Калуге. Производство идет полным циклом со сваркой, окраской и финальной сборкой кузова. Новинка сопоставима с Tenet T7, но у нее более современный дизайн и расширенный набор опций. При этом меньше клиренс и нет полного привода. В продажу поступил Solers ST8 с автоматической коробкой передач. Также пикап получил более мощный двигатель на 224 лошадиные силы. Новинка будет интересна тем, кто не хочет переплачивать за более крупный пикап ST9 за 3,5 миллиона рублей. Восьмерка на 300-400 тысяч дешевле. Tenet T7 восстановил допуск такси. После месячного перерыва машины снова включат в реестр. Напомним, в начале августа вступили в силу новые сертификаты. Допуск модели к такси привязан к конкретному документу, поэтому она автоматически выбыла из списка. Теперь перечень обновили. Tenet T7 снова стал доступен для такси. Недавно в России стартовали продажи нового люксового кроссовера V07. Это 5-метровый гибрид с комфортным 6-местным салоном. До 100 км в час он разгоняется быстрее 5 секунд, может проехать больше 1000 км без заезда на заправку или дозарядку. Подробнее о том, что собой представляет новый V07 и в чем его отличие от конкурентов Атвоя и Лисян, расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: реклама – двигатель торговли. Искусство массового убеждения.
1: Владимир Маяковский.
2: Реклама. Верхнепровскую школу номер 2. На постоянную работу требуется кухонный работник. Звоните 848-144-54-03 или 8-950-706-57-75. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
3: Радио Инфинити.

0: новости. В следующем году правительство сохранит финансирование льготных автокредитов. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Изменились правила аннулирования диагностических карт. Правительство разрешило прекращать их действие по решению суда или на основе информации из прокуратуры. Для автовладельцев ситуация существенно не поменялась. Правоохранители и так могли аннулировать диагностическую карту, но требовалось больше ресурсов и бюрократии. Теперь процесс станет проще. Карты будут автоматически аннулировать, если прокуратура выяснит, что они были выданы с нарушениями. Например, по итогам проверок пунктов техосмотра. В следующем году правительство сохранит финансирование льготных автокредитов. На Восточном экономическом форуме глава Минпромторга Антон Алиханов пока не назвал точных цифр, но отметил, что они будут примерно такими же, как и в этом году. Напомним, в 2026 году на поддержку автокредитования выделили 20 миллиардов рублей. Еще 30 миллиардов на льготный лизинг для предпринимателей. Этих денег хватило на помощь в покупке более 130 тысяч автомобилей. Сервис CarPrice временно приостановил выплаты для клиентов. Это означает, что выставить машину на аукцион по-прежнему можно. Но вывести деньги после ее продажи пока не получится. Полноценную работу сервиса должны восстановить в ближайшие дни. Напомним, CarPrice – это популярный онлайн-аукцион по выкупу подержанных автомобилей. Сейчас идет процесс смены руководства компании. Ранее она была национализирована в рамках иска прокуратуры к экс-владельцу Александру Галицкому. Новым владельцем CarPrice стал Ростех. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Радио Infinity.

0: Сегодня в Америке отмечается необычный праздник – День салями. Этот забавный праздник придумали подруги Кристина и Вирджиния из города Хендрико. День салями очень понравился любителям оригинальной колбаски, поэтому праздник активно распространился по всему миру. Все просто. В этот день по традиции на стол можно поставить нарезанную мелкими фигурными ломтиками колбасу. Можно добавлять ее в салаты и бутерброды. Праздник только на руку производителям салями, которые проводят в этот день различные акции. Кстати, не путайте салями с другими видами колбасы. Это вяленые сорта, приготовленные по особой технологии, способные сохранять свежесть и качество долгие месяцы. Кроме мяса, в нее добавляют специи и коньяк. Во время готовки вяленья в мясе образуются специальные бактерии, которые делают мясо съедобным.
1: Радио Infinity. За удачу!

0: Смоленской области 12 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. 5 сентября в ряде населенных пунктов Дорогобужского округа из-за непогоды произошло отключение электроэнергии. Ураганный ветер повалил деревья и ветви на линии электропередач, что привело к обрыву проводов. Без электричества частично или полностью оставались 15 населенных пунктов. Три бригады смоленского филиала Power-Россети в составе 11 человек продолжали восстановительные работы. И по состоянию на 12.00 вчерашнего дня электроснабжение восстановлено во всех населенных пунктах Дорогобужского округа. Специалисты смоленского филиала Power-Россети восстанавливают электроснабжение в отдельных частных домовладениях. В Дорогобужском округе продолжается подготовка к осенне-зимнему периоду. По информации теплоснабжающей организации «Смоленский регион Теплоэнерго», на текущий день опрессовано тепловых сетей 100%, 43,2 километра, произведена замена изоляции трубопроводов 1126 погонных метров, это 95,5%, подготовлено 12 котельных 100%, подготовлено центральных тепловых пунктов 10, это тоже 100%. Также в соответствии с утвержденными графиками продолжается подготовка к бесперебойной подачи тепла на объекты социальной сферы и в жилой фонд. В Дорогобужской средней школе номер 1 прошло первое в этом учебном году занятие профориентационного курса «Россия. Мои горизонты». Это было установочное занятие, на котором обсуждались главные вопросы – кем стать и куда пойти учиться после школы. Говорили о разных образовательных маршрутах, вариантах продолжения пути после школы и о том, что у каждого из нас может быть свой уникальный старт. Старт дан, а впереди много открытий. И в продолжении темы, там же в средней школе номер 1 города прошла встреча старшеклассников с курсантами военной академии ПВО Вооруженных сил Российской Федерации. Курсанты поделились своими впечатлениями от службы, подробно рассказали о повседневной жизни, о том, как проходит обучение в академии и дисциплине в военном учебном заведении. Ребята узнали о важности профессии защитника Родины, ответственности и возможностях, которые открываются перед выпускниками академии. Такая встреча помогла старшеклассникам получить ценные знания и вдохновение для выбора будущего пути и ближе познакомиться с военно-патриотической службы нашей страны. Далее в нашем выпуске информация, предоставленная пресс-службой завода «Дорогобуж-Котломаш». У микрофона рекрутер управления по работе с персоналом Елена Радашинская. Почему молодежь идет на завод ДКМ?
3: Наше предприятие поставляет тепло в дома. То есть минус 30, когда ты приходишь домой, а тебе тепло, это делают наши сотрудники. Поэтому молодое поколение присоединяется к нам.
2: В чем плюсы работы на ДКМ?
3: Работа на ДКМ – это большие перспективы и развитие. У нас постоянно повышение квалификации наших сотрудников. Также у нас полный соцпакет, высокая окладная часть и большие премии.
2: Какие сейчас задачи у отдела кадров?
3: Перед отделом кадров стоит задача все больше и больше привлекать молодых специалистов. Также очень активно работаем над тем, чтобы приходили инженера, которые будут создавать что-то новое и проектировать для нашего предприятия.
2: Какие перспективы у сотрудников ДКМ?
3: Самая главная перспектива – это то, что каждый сотрудник может повысить свою квалификацию, повысить свои навыки и умения. И также мы предлагаем карьерный рост.
2: Что пожелаете молодому сотруднику ДКМ?
3: Я бы пожелала быть активными, не бояться своих предложений, вносить какие-то свои изменения в наше предприятие, чтобы оно росло и развивалось, потому что мы создаем тепло, а это важно для каждого человека.
2: Наша афиша 9 сентября в 18.00 культурный центр «Химик» ПАО «Дорогобуж» приглашает на день открытых дверей. В культурном центре работают творческие студии, вокальные студии «Дебют» и «Соловушка», музыкальный учебный театр «Вуаля», студия современного танца «Карамель», танцевальный коллектив «Блик», цирковой коллектив «Калейдоскоп», эстрадно-духовой оркестр «Ритм». Культурный центр ПАО «Дорогобуж» приглашает всех желающих познакомиться со своими коллективами, попробовать себя в разных направлениях и записаться в понравившийся коллектив. 9 сентября, начало в 18.00, культурный центр ПАО «Дорогобуж», без возрастных ограничений. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Макси чат Радио Инфинити. В завершении о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, дождей не ожидается, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, днем порывами до 12, а вечером слабый. Давление 743 миллиметра, меняться не будет, а днем воздух прогреется до плюс 16 градусов. Хороших вам новостей, отличного начала новой рабочей недели. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: самая совершенная реклама достигает сразу двух целей – продажи товара и формирования хорошего образа продавца.
1: Сэмюэл Джексон.
2: Реклама. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. ПАО «Драгобуш» приглашает на сезонные работы рабочих зеленого хозяйства. Заработная плата от 45 до 61 тысячи рублей. График работы 5 на 2. Рабочий день с 8 до 17 часов. Доставка корпоративным транспортом. Горячее питание в столовых предприятиях. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-101.

0: реклама воспринимается зрителем интуитивно, словно давно знакомая мелодия.
1: Джошуа Белл.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
4: Комбинат питания ПАО «Драгобуж» приглашает на работу повара, мойщика посуды. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: Радиостанция «Инфинити».

том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Представлен гаджет, который превращает смартфон в детектор скрытых камер. Инженеры Корейского института передовых наук и технологий разработали систему Sleep LED, которая превращает смартфон в детектор скрытых камер. Она предназначена для поиска замаскированных устройств наблюдения в гостиницах, съемных квартирах и других помещениях. Большинство портативных детекторов ищут объектив по отражению света. Недостаток метода в том, что похожие блики дают стекло, металл и глянцевый пластик, из-за чего возникают ложные срабатывания. Sleep LED работает иначе. На чехол смартфона устанавливается компактный модуль со светодиодами, который поочередно подсвечивает подозрительные предметы с разных сторон, пока камера телефона остается неподвижной. Объектив скрытой камеры отражает свет иначе, чем обычные поверхности. Из-за конструкции линзы, диафрагмы, сенсора и многослойного стекла форма блика меняется при смене угла освещения. Смартфон записывает процесс сканирования на видео, после чего ролик анализирует модель искусственного интеллекта. Алгоритм распознает характерные оптические искажения и отмечает место, где находится скрытая камера. Во время испытаний исследователи проверили 30 предметов, которые обычно встречаются в гостиничных номерах и съемных квартирах. Точность обнаружения составила около 94%, а сканирование одного объекта занимает менее 5 секунд. Разработку создали корейские специалисты совместно с Национальным университетом Сингапура и Сингапурским институтом менеджмента. До коммерческого продукта технология пока не дошла, однако ее перспективы выглядят многообещающими. Стоимость основных компонентов светодиодного модуля дешевая, что делает систему потенциально доступной для массового производства. На этом пока все. Услышимся!

0: Если хочешь понравиться своему покупателю, расскажи о своем товаре интересную историю.
1: Артур Фридман.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 27 сентября – парк «Патриот». 12-13 сентября – Минск, замки мира и несвежа, Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября – остров мечты, парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября – цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября – имперский Могилев и королевский Гомель. 19-20 сентября – аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк. Парк за дополнительную плату 15 700. 20 сентября Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург, праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8 910 716 93 38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 19 61. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика, инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации, корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеевровского, бесплатные обеды в столовые предприятия, оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию дома. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105. Радио Инфинити. Время загадывать желание.

0: Смоленской области 13:00.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В минувшую субботу, 5 сентября, на Смоленщину обрушилась стихия. Шквалистый ветер до 18 метров в секунду, ливни и грозы привели к падению деревьев на линии электропередачи и обрывам проводов. Специалисты филиала «Смоленскэнерго» завершили основные работы по восстановлению электроснабжения в регионе. В компании подчеркивают, что держат ситуацию на особом контроле в случае необходимости для обеспечения энергии социально значимых объектов, готовы оперативно задействовать резервные источники питания. На данный момент подача электричества по сетям 6-10 кВт, от которых запитаны населенные пункты, полностью нормализовано. Куда обращаться при отключении света? Светлая линия 8 800 220 0220. Звонок бесплатный, круглосуточно, либо мобильное приложение «Есть свет». Глава Сафоновского муниципального округа Антон Кухарев принял участие в субботнике по подготовке к патриотическому мероприятию в деревне Рыбки, где 13 сентября состоится значимое патриотическое мероприятие с участием ветеранов боевых действий Афганской войны. Проведение мероприятия на территории мемориального комплекса памяти защитников Отечества, являющегося важным символом воинской славы и патриотизма, подчеркивает особую роль ветеранов в деле сохранения исторической памяти и воспитания подрастающего поколения. В преддверии этого события Антон Николаевич вместе с работниками администрации округа, подведомственных учреждений образования и культуры, Западного территориального комитета, аппарата окружного совета депутатов и неравнодушными жителями провели субботник на территории мемориального комплекса памяти защитников Отечества. На нем расположены стела на братском захоронении времен Великой Отечественной войны и храм в честь Вознесения Господня. Собравшиеся покосили газон, очистили бордюры и пешеходные зоны от пыли и опавшей листвы, навели чистоту перед встречей гостей. В Сафоновском филиале Смоленской академии профессионального образования «СМОЛ-АПО» прошла торжественная линейка, посвященная Дню знаний. С напутствием к студентам выступила директор Сафоновского филиала «СМОЛ-АПО» Марина Кочубаева. Теплые слова поздравлений прозвучали от социальных партнеров учреждения. Так, для 18 первокурсников новый учебный год начался с вручения договоров о целевом обучении. АО «Авангард», лидер в производстве крупногабаритных изделий из композиционных материалов, ПАО «Драгобуш», крупнейшее предприятие по производству минеральных удобрений, АО «Сафоновский завод Гидрометприбор», АО «Вяземский завод синтетических продуктов», Министерство цифрового развития Смоленской области, администрация Сафоновского муниципального округа. Благодаря федеральному проекту «Профессионалитет» обучение стало максимально практикоориентированным. Студенты не просто слушают лекции, а до 60% времени проводят на реальном производстве, осваивая современное оборудование под руководством наставников предприятий. В Сафоновском округе продолжается уборочная кампания. На текущий момент уже убрано 1700 гектаров сельскохозяйственных культур, что является 55% от общей площади. При этом намолочено 4,5 тысячи тонн зерна. Урожайность зерновых культур составила в среднем по округу 38 центнеров с гектара, что на 7 центнеров с гектара больше аналогичного периода прошлого года. Кроме того, убрано 552 гектара рапса, валовый сбор составил 1200 тонн при урожайности 21,5 центнер с гектара. В ближайшее время предстоит завершить уборку льна долгунца. Из запланированных к уборке 2219 гектаров вытереблено уже 1700 гектаров, это 76%. После вылежки льнотресты необходимо ее запрессовать и вывести с полей. От качества и объема заготовленного сырья напрямую зависит работа общества «Русский лен». Кроме того, успешно завершен посев озимого рапса на площади 847 гектаров, что позволит получить качественный урожай с следующей весной. А в ближайшие дни аграрии планируют приступить к севу озимых зерновых культур. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Макси чат Радио Инфинити. В завершении о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, дождей не ожидается. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, днем порывами до 12, а вечером слабый. Давление 743 миллиметра, меняться не будет, а днем воздух прогреется до плюс 16 градусов. Хороших вам новостей, отличного начала новой рабочей недели. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити. Infinity.

0: Котлер.
1: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». ПАО «Дорогобуш» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50. 59.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Россиянам в начале осени важно принять меры перед предстоящим эпидсезоном и заблаговременно вакцинироваться. Пик распространения гриппа приходится на период с ноября по январь, напомнил директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. Комментируя сообщение о подъеме заболеваемости гонконгским и свиным гриппом, специалист отметил, что в них нет ничего сверхъестественного, хотя и появляются новые мутации. На сегодняшний день в России прогнозируется обычный пандемический подъем заболеваемости. Никаких данных о выявлении сверхустойчивых к вакцинам вирусов нет, сообщил специалист. Больше половины россиян не знают, что такое цифровой рубль, как он работает и чем отличается от средств, хранящихся на банковской карте. Согласно итогам исследования, 57% респондентов порой видят информацию о цифровом рубле, но никогда не пытаются понять, что это такое. При этом многие из россиян придерживаются мнения, что подобные нововведения могут привести к возникновению новых мошеннических схем, а также способов обмана и отмывания денег. Опрошенные заявили, что не считают цифровой рубль надежным и всегда будут отдавать предпочтение банковским картам или наличным средствам. В то же время 41% респондентов поделились, что знают о цифровом рубле. Эти участники опроса изучили информацию о нем из-за интереса к новому явлению. И в завершении выпуска: в Таиланде набирает популярность сервис «Друзья по вызову». За плату люди составляют компанию клиентам на прогулках, путешествиях и различных мероприятиях. Такие специалисты могут сопровождать людей в поездках, помогать делать фотографии, ходить вместе в кафе, спортзал, на шопинг или даже заниматься скалолазанием. Рост спроса связывают с увеличением числа одиноких домохозяйств, изменением образа жизни и влиянием социальных сетей. По данным исследовательской компании, в 2025 году почти 30% домохозяйств в Таиланде состояли из одного человека. Это выше мирового среднего показателя на 21%. Многие клиенты отмечают, что обращаются к таким услугам не из-за одиночества, а ради удобства. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радио Infinity. За твою победу.

0: оригинальную идею и сделайте ее понятной каждому. Вот секрет успеха.
1: Александр Пушкин.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: «Инфинити».

0: Новости спорта.
1: На юниорском чемпионате мира по плаванию на открытой воде российские спортсмены, выиграв 4 золотые медали и 3 серебряные, стали победителями общего медального зачета. В турнире принимали участие спортсмены от 14 до 19 лет. В Хорватии завершился чемпионат мира по водному полу в формате 4 на 4. В мужском финале сыграли Испания и Россия. По сетам было равенство 2-2, а в серии после матчевых пенальти со счетом 3-1 испанцы взяли верх. Женская сборная России в матче за третье место обыграла 3-0 по партиям Австралию, а в женском финале сыграли США и Испания. Американки выиграли финал в 3 сетах. Футболисты московского «Динамо» сыграли, пожалуй, лучший матч в сезоне, дома обыграв со счетом 2-1 «Спартак». В середине первого тайма «Динамовцы» первыми пропустили, но уже до перерыва смогли забить 2 мяча. Во второй половине, на 72-й минуте, был у «Динамо» удален Константин Тюкавин, и все же «Динамовцы» забрали 3 очка. В Калининграде «Балтика» принимала переживающие не лучшие времена «Локомотив» и уступила со счетом 0-1. У «Локомотива» первая победа в чемпионате. Гол за 5 минут до финального свистка забил Андрей Мостовой, который только что перешел из «Зенита». Махачкалинские «Динамовцы» были сильнее клуба «Родина» 2-0 в домашней встрече, а Оренбург на своем поле сыграл 2-2 с «Акроном». В первой лиге один из претендентов на повышение в классе «Урал», дома добившись успеха в игре с «КамАЗом» 2-0, продлил свою беспроигрышную серию до 8 матчей. Уральцы входят в группу лидеров и в следующем туре сыграют в Ярославле с «Шинником». В российской гандбольной суперлиге в Ставрополе интересная игра прошла. Местный «Виктор» принимал вице-чемпионов страны гандболистов «Зенита». Гости из Санкт-Петербурга смогли на последних секундах со счетом 27-26 выиграть. В континентальной хоккейной лиге в воскресенье было сыграно 2 матча. В Нижнекамске «Нефтехимик», ведя в счете с разницей в 3 шайбы, все же уступил со счетом 4-5 шанхайским «Драконам» в овертайме. В Магнитогорске победитель регулярки прошлого сезона «Металлург» обыграл со счетом 4-2 хабаровский «Амур», а во всероссийской хоккейной лиге обладатели Кубка Петрова хоккеисты «Югры» одержали вторую победу в первых 3 турах. «Югра» на домашней площадке обыграла 3-1 тульский клуб АКМ. Стартовал сезон и в молодежной хоккейной лиге. Обладатель Кубка Харламова ярославский «Локо» взял верх 3-1 в домашней встрече с «Авто» из Екатеринбурга. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: когда рынок перенасыщен товарами, побеждают те бренды, которые умеют удивлять в рекламе.
1: Терренс Эллис.
2: Реклама. Инженерный центр «Дорогобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. ПАО «Драгобуш» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.

0: Сегодня в Америке отмечается необычный праздник – День салями. Этот забавный праздник придумали подруги Кристина и Вирджиния из города Хендрико. День салями очень понравился любителям оригинальной колбаски, поэтому праздник активно распространился по всему миру. Все просто. В этот день по традиции на стол можно поставить нарезанную мелкими фигурными ломтиками колбасу. Можно добавлять ее в салаты и бутерброды. Праздник только на руку производителям салями, которые проводят в этот день различные акции. Кстати, не путайте салями с другими видами колбасы. Это вяленые сорта, приготовленные по особой технологии, способные сохранять свежесть и качество долгие месяцы. Кроме мяса, в нее добавляют специи и коньяк. Во время готовки вяленья в мясе образуются специальные бактерии, которые делают мясо съедобным.
1: Infinity.

0: Смоленской области 14:00.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Глава Союза торговых центров Булат Шакиров в интервью спрогнозировал массовое закрытие торговых объектов в России к концу 2026 года. По его словам, этот год не станет успешным для отрасли. Посещаемость торговых центров по стране падает, магазины закрываются, а потребители переходят в режим жесткой экономии. В среднем падение трафика может составить 10%, при этом ситуация неоднородна. На последней неделе августа посещаемость московских площадок оказалась на 4,6% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Однако, по сравнению с предыдущей неделей, она выросла на 6,4%. Шакиров уточнил, что к концу года количество закрытых торговых центров может превысить 1000, хотя отдельные успешные объекты пока не испытывают серьезных проблем с потоком посетителей.
2: Закрома Родины.
3: Ключевая ставка Банка России может продолжить снижение вслед за замедлением инфляции. Смягчение денежно-кредитной политики должно вернуть бизнесу стимулы для вложения средств, сообщает агентство Data.ru. Вице-премьер Александр Новак напомнил, что высокий уровень ставки был необходим для сдерживания роста потребительских цен. По его данным, годовая инфляция в настоящее время замедлилась до 6,3%. Дальнейшее снижение ставки, как рассчитывают в правительстве, сделает заемные средства доступнее для предприятий и частного сектора.
2: Деньги дороги, как память.
3: В России резко выросла оптовая стоимость атлантической скумбрии. На северо-западе страны цена в годовом выражении прибавила 64%, в центре 52%. Это обусловлено сокращением и увеличением стоимости добычи рыбы из-за международных ограничений. Спрос на скумбрию в рознице уже упал на 28%. На 31 августа оптовая стоимость атлантической скумбрии в северо-западной части России составила 410 рублей за килограмм, что больше год к году на 64%. В Рыбном союзе говорят, что увеличение цен обусловлено мировым дефицитом сырья и усложнением условий российского промысла из-за санкционного давления. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Достаточно простой, чтобы заинтересовать, и достаточно сложный, чтобы вызвать любопытство.
1: Роджер Браун.
2: Реклама. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселке Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Радио

0: задача рекламы – сделать продукт героем истории, а не рассказчиком.
1: Жан-Мари Дрю.
2: Реклама. Верхнеднепровская школа номер 2. На постоянную работу требуется кухонный работник. Звоните 848-144-54-03 или 8-950-706-57-75. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
4: А в этот день события, ставшие историей.
5: 7 сентября 1812 года состоялось Бородинское сражение во время Отечественной войны 1812 года. Бородинское сражение во французской истории битва у Москвы-реки – крупнейшее сражение Отечественной войны между русской и французской армиями. Состоялось у села Бородино, в 125 километров западнее Москвы. 24 июня 1812 года армия Наполеона без объявления войны вторглась в пределы Российской империи. Быстрое продвижение мощной французской армии вынудило русское командование отступить вглубь страны и лишило возможности главнокомандующего русской армии генерала Барклая де Толли подготовить войска к сражению. Затянувшееся отступление вызвало общественное недовольство, поэтому в августе император Александр I подписал указ о назначении главнокомандующим русскими войсками Михаила Илларионовича Кутузова. Однако и ему пришлось отступать, чтобы выиграть время для сбора всех сил. К тому времени армия Наполеона уже понесла значительные потери, и разница в численности двух армий сократилась. В сложившейся ситуации Кутузов решил дать генеральное сражение недалеко от Москвы, у села Бородино. Рано утром 7 сентября 1812 года завязалась Великая Бородинская битва. В течение 6 часов русские войска

0: Бивали ожесточенные атаки противника. Потери были огромными с обеих сторон. Русская армия отступила, но сохранила боеспособность. Наполеон не сумел добиться главного – разгрома русской армии. Кутузов развернул малую войну силами армейских партизанских отрядов. К концу декабря остатки армии Наполеона были изгнаны из России.
1: А в этот день – события, ставшие историей.

0: знают, чего хотят, пока им это не показать.
1: Стив Джобс.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 27 сентября – парк «Патриот». 12-13 сентября – Минск, замки мира и несвежа, Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября – остров мечты, парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября – цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября – имперский Могилев и королевский Гомель. 19-20 сентября – аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк. За дополнительную плату 15 700. 20 сентября Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург, праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8 910 716 93 38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 1961. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы

0: и обратно из Сафоново, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
1: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: «Радио Инфинити»

новости. В следующем году правительство сохранит финансирование льготных автокредитов. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Изменились правила аннулирования диагностических карт. Правительство разрешило прекращать их действие по решению суда или на основе информации из прокуратуры. Для автовладельцев ситуация существенно не поменялась. Правоохранители и так могли аннулировать диагностическую карту, но требовалось больше ресурсов и бюрократии. Теперь процесс станет проще. Карты будут автоматически аннулировать, если прокуратура выяснит, что они были выданы с нарушениями. Например, по итогам проверок пунктов техосмотра. В следующем году правительство сохранит финансирование льготных автокредитов. На Восточном экономическом форуме глава Минпромторга Антон Алиханов пока не назвал точных цифр, но отметил, что они будут примерно такими же, как и в этом году. Напомним, в 2026 году на поддержку автокредитования выделили 20 миллиардов рублей. Еще 30 миллиардов на льготный лизинг для предпринимателей. Этих денег хватило на помощь в покупке более 130 тысяч автомобилей. Сервис CarPrice временно приостановил выплаты для клиентов. Это означает, что выставить машину на аукцион по-прежнему можно. Но вывести деньги после ее продажи пока не получится. Полноценную работу сервиса должны восстановить в ближайшие дни. Напомним, CarPrice – это популярный онлайн-аукцион по выкупу подержанных автомобилей. Сейчас идет процесс смены руководства компании. Ранее она была национализирована в рамках иска прокуратуры к экс-владельцу Александру Галицкому. Новым владельцем CarPrice стал Ростех. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Луганской области 15.00.
1: Новости на Инфинити.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. 5 сентября в ряде населенных пунктов Дорогобужского округа из-за непогоды произошло отключение электроэнергии. Ураганный ветер повалил деревья и ветви на линии электропередач, что привело к обрыву проводов. Без электричества частично или полностью оставались 15 населенных пунктов. Три бригады смоленского филиала «Пауэросети» в составе 11 человек продолжали восстановительные работы. И по состоянию на 12.00 вчерашнего дня электроснабжение восстановлено во всех населенных пунктах Дорогобужского округа. Специалисты смоленского филиала «Пауэросети» восстанавливают электроснабжение в отдельных частных домовладениях. В Дорогобужском округе продолжается подготовка к осенне-зимнему периоду. По информации теплоснабжающей организации «Смоленский регион Теплоэнерго», на текущий день опрессовано тепловых сетей 100%, 43,2 километра. Произведена замена изоляции трубопроводов 1126 погонных метров, это 95,5%. Подготовлено 12 котельных 100%. Подготовлено центральных тепловых пунктов 10, это тоже 100%. Также в соответствии с утвержденными графиками продолжается подготовка к бесперебойной подачи тепла на объекты социальной сферы и в жилой фонд. В Дорогобужской средней школе номер 1 прошло первое в этом учебном году занятие профориентационного курса «Россия. Мои горизонты». Это было установочное занятие, на котором обсуждались главные вопросы – кем стать и куда пойти учиться после школы. Говорили о разных образовательных маршрутах, вариантах продолжения пути после школы и о том, что у каждого из нас может быть свой уникальный старт. Старт дан, а впереди много открытий. И в продолжении темы там же в средней школе номер 1 города прошла встреча старшеклассников с курсантами военной академии ПВО Вооруженных сил Российской Федерации. Курсанты поделились своими впечатлениями от службы, подробно рассказали о повседневной жизни, о том, как проходит обучение в академии и дисциплине в военном учебном заведении. Ребята узнали о важности профессии защитника Родины, ответственности и возможностях, которые открываются перед выпускниками академии. Такая встреча помогла старшеклассникам получить ценные знания и вдохновение для выбора будущего пути и ближе познакомиться с военно-патриотической службы нашей страны. Далее в нашем выпуске информация, предоставленная пресс-службой завода «Дорогобуж-Котломаш». У микрофона рекрутер управления по работе с персоналом Елена Радашинская. Почему молодежь идет на завод ДКМ?
3: Наше предприятие поставляет тепло в дома. То есть минус 30, когда ты приходишь домой, а тебе тепло, это делают наши сотрудники. Поэтому молодое поколение присоединяется к нам.
2: В чем плюсы работы на ДКМ?
3: Работа на ДКМ – это большие перспективы и развитие. У нас постоянно повышение квалификации наших сотрудников. Также у нас полный соцпакет, высокая окладная часть и большие премии.
2: Какие сейчас задачи у отдела кадров?
3: Перед отделом кадров стоит задача все больше и больше привлекать молодых специалистов. Также очень активно работаем над тем, чтобы приходили инженера, которые будут создавать что-то новое и проектировать для нашего предприятия.
2: Какие перспективы у сотрудников ДКМ?
3: Самая главная перспектива – это то, что каждый сотрудник может повысить свою квалификацию, повысить свои навыки и умения. И также мы предлагаем карьерный рост.
2: Что пожелаете молодому сотруднику ДКМ?
3: Я бы пожелала быть активными, не бояться своих предложений, вносить какие-то свои изменения в наше предприятие, чтобы оно росло и развивалось. Потому что мы создаем тепло, а это важно для каждого человека.
2: Наша афиша 9 сентября в 18.00 культурный центр «Химик» ПАО «Дорогобуж» приглашает на день открытых дверей. В культурном центре работают творческие студии, вокальные студии «Дебют» и «Соловушка», музыкальный учебный театр «Вуаля», студия современного танца «Карамель», танцевальный коллектив «Блик», цирковой коллектив «Калейдоскоп», эстрадно-духовой оркестр «Ритм». Культурный центр ПАО «Дорогобуж» приглашает всех желающих познакомиться со своими коллективами, попробовать себя в разных направлениях и записаться в понравившийся коллектив. 9 сентября, начало в 18.00, культурный центр ПАО «Дорогобуж», без возрастных ограничений. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Макси чат Радио Инфинити. В завершении о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, дождей не ожидается. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, днем порывами до 12, а вечером слабый. Давление 743 миллиметра, меняться не будет, а днем воздух прогреется до плюс 16 градусов. Хороших вам новостей, отличного начала новой рабочей недели. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: вдохновлять и радовать аудиторию ежедневно делает рекламу незабываемой и востребованной. Реклама.
1: Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
2: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-12.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Представлен гаджет, который превращает смартфон в детектор скрытых камер. Инженеры Корейского института передовых наук и технологий разработали систему Sleep LED, которая превращает смартфон в детектор скрытых камер. Она предназначена для поиска замаскированных устройств наблюдения в гостиницах, съемных квартирах и других помещениях. Большинство портативных детекторов ищут объектив по отражению света. Недостаток метода в том, что похожие блики дают стекло, металл и глянцевый пластик, из-за чего возникают ложные срабатывания. Sleep LED работает иначе. На чехол смартфона устанавливается компактный модуль со светодиодами, который поочередно подсвечивает подозрительные предметы с разных сторон, пока камера телефона остается неподвижной. Объектив скрытой камеры отражает свет иначе, чем обычные поверхности. Из-за конструкции линзы, диафрагмы, сенсора и многослойного стекла форма блика меняется при смене угла освещения. Смартфон записывает процесс сканирования на видео, после чего ролик анализирует модель искусственного интеллекта. Алгоритм распознает характерные оптические искажения и отмечает место, где находится скрытая камера. Во время испытаний исследователи проверили 30 предметов, которые обычно встречаются в гостиничных номерах и съемных квартирах. Точность обнаружения составила около 94%, а сканирование одного объекта занимает менее 5 секунд. Разработку создали корейские специалисты совместно с Национальным университетом Сингапура и Сингапурским институтом менеджмента. До коммерческого продукта технология пока не дошла, однако ее перспективы выглядят многообещающими. Стоимость основных компонентов светодиодного модуля дешевая, что делает систему потенциально доступной для массового производства. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио Infinity.

0: Чем сильнее отличается ваша реклама от конкурентов, тем легче запоминается именно ваш товар.
1: Хельмут Кох.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открыли

0: рублей. Слесарь-ремонтник – 70 тысяч. Водитель категории С – 60 тысяч рублей. Уборщик – 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач – 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных – до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения – телятница по уходу за телятами – 65 тысяч рублей. Бухгалтер – специалист по закупкам – 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8 910 724 9740 и 8 910 722 5805.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 101.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем

0: несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Холдинг АГР запустил производство кроссоверов Tenet Plus L6. Собирать машины будут на заводе в Калуге. Производство идет полным циклом со сваркой, окраской и финальной сборкой кузова. Новинка сопоставима с Tenet T7, но у нее более современный дизайн и расширенный набор опций. При этом меньше клиренс и нет полного привода. В продажу поступил Solers ST8 с автоматической коробкой передач. Также пикап получил более мощный двигатель на 224 лошадиные силы. Новинка будет интересна тем, кто не хочет переплачивать за более крупный пикап ST9 за 3,5 миллиона рублей. Восьмерка на 300-400 тысяч дешевле. Tenet T7 восстановил допуск такси. После месячного перерыва машины снова включат в реестр. Напомним, в начале августа вступили в силу новые сертификаты. Допуск модели к такси привязан к конкретному документу, поэтому она автоматически выбыла из списка. Теперь перечень обновили. Tenet T7 снова стал доступен для такси. Недавно в России стартовали продажи нового люксового кроссовера V07. Это 5-метровый гибрид с комфортным 6-местным салоном. До 100 км в час он разгоняется быстрее 5 секунд, может проехать больше 1000 км без заезда на заправку или дозарядку. Подробнее о том, что собой представляет новый V07 и в чем его отличие от конкурентов от Voya и Lisian, расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Радио «Инфинити».

0: детали делают рекламу уникальной и надолго остаются в сознании аудитории. Реклама.
1: Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
2: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
3: Здесь и сейчас. Радиостанция Инфинити.

Сегодня в Америке отмечается необычный праздник – День салями. Этот забавный праздник придумали подруги Кристина и Вирджиния из города Хендрико. День салями очень понравился любителям оригинальной колбаски, поэтому праздник активно распространился по всему миру. Все просто. В этот день по традиции на стол можно поставить нарезанную мелкими фигурными ломтиками колбасу. Можно добавлять ее в салаты и бутерброды. Праздник только на руку производителям салями, которые проводят в этот день различные акции. Кстати, не путайте салями с другими видами колбасы. Это вяленые сорта, приготовленные по особой технологии, способные сохранять свежесть и качество долгие месяцы. Кроме мяса, в нее добавляют специи и коньяк. Во время готовки вяленья в мясе образуются специальные бактерии, которые делают мясо съедобным.

0: Брянской области 16 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В минувшую субботу, 5 сентября, на Смоленщину обрушилась стихия. Шквалистый ветер до 18 метров в секунду, ливни и грозы привели к падению деревьев на линии электропередачи и обрывам проводов. Специалисты филиала «Смоленскэнерго» завершили основные работы по восстановлению электроснабжения в регионе. В компании подчеркивают, что держат ситуацию на особом контроле. В случае необходимости для обеспечения энергии социально значимых объектов готовы оперативно задействовать резервные источники питания. На данный момент подача электричества по сетям 6-10 кВт, от которых запитаны населенные пункты, полностью нормализовано. Куда обращаться при отключении света? Светлая линия 8 800 220 0220. Звонок бесплатный, круглосуточно, либо мобильное приложение «Есть свет». Глава Сафоновского муниципального округа Антон Кухарев принял участие в субботнике по подготовке к патриотическому мероприятию в деревне Рыбки, где 13 сентября состоится значимое патриотическое мероприятие с участием ветеранов боевых действий Афганской войны. Проведение мероприятия на территории мемориального комплекса памяти защитников Отечества, являющегося важным символом воинской славы и патриотизма, подчеркивает особую роль ветеранов в деле сохранения исторической памяти и воспитания подрастающего поколения. В преддверии этого события Антон Николаевич вместе с работниками администрации округа, подведомственных учреждений образования и культуры, Западного территориального комитета, аппарата окружного совета депутатов и неравнодушными жителями провели субботник на территории мемориального комплекса памяти защитников Отечества. На нем расположены стела на братском захоронении времен Великой Отечественной войны и храм в честь Вознесения Господня. Собравшиеся покосили газон, очистили бордюры и пешеходные зоны от пыли и опавшей листвы, навели чистоту перед встречей гостей. В Сафоновском филиале Смоленской академии профессионального образования «СМОЛ-АПО» прошла торжественная линейка, посвященная Дню знаний. С напутствием к студентам выступила директор Сафоновского филиала «СМОЛ-АПО» Марина Кочубаева. Теплые слова поздравлений прозвучали от социальных партнеров учреждения. Так, для 18 первокурсников новый учебный год начался с вручения договоров о целевом обучении. АО «Авангард», лидер в производстве крупногабаритных изделий из композиционных материалов, ПАО «Драгобуш», крупнейшее предприятие по производству минеральных удобрений, АО «Сафоновский завод Гидрометприбор», АО «Вяземский завод синтетических продуктов», Министерство цифрового развития Смоленской области, администрация Сафоновского муниципального округа. Благодаря федеральному проекту «Профессионалитет» обучение стало максимально практикоориентированным. Студенты не просто слушают лекции, а до 60% времени проводят на реальном производстве, осваивая современное оборудование под руководством наставников предприятий. В Сафоновском округе продолжается уборочная кампания. На текущий момент уже убрано 1700 гектаров сельскохозяйственных культур, что является 55% от общей площади. При этом намолочено 4,5 тысячи тонн зерна. Урожайность зерновых культур составила в среднем по округу 38 центнеров с гектара, что на 7 центнеров с гектара больше аналогичного периода прошлого года. Кроме того, убрано 552 гектара рапса, валовый сбор составил 1200 тонн при урожайности 21,5 центнер с гектара. В ближайшее время предстоит завершить уборку льна долгунца. Из запланированных к уборке 2219 гектаров вытереблено уже 1700 гектаров, это 76%. После вылежки льнотресты необходимо ее запрессовать и вывести с полей. От качества и объема заготовленного сырья напрямую зависит работа общества «Русский лен». Кроме того, успешно завершен посев озимого рапса на площади 847 гектаров, что позволит получить качественный урожай с следующей весной. А в ближайшие дни аграрии планируют приступить к севу озимых зерновых культур. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Макси чат Радио Инфинити. В завершении о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, дождей не ожидается. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, днем порывами до 12, а вечером слабый. Давление 743 миллиметра, меняться не будет, а днем воздух прогреется до плюс 16 градусов. Хороших вам новостей, отличного начала новой рабочей недели. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити. Infinity.

0: Какова цель рекламы? Заставить человека сказать «Да, я хочу купить именно это».
1: Дон Эйнштейн.
2: Реклама. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселке Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж» 8 910 765 30 14.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Минимальный размер оплаты труда в России в 2027 году может составить около 31 тысячи рублей. Об этом сообщила член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Елена Дягилева в разговоре с ТАСС. По словам сенатора, такая оценка предполагает увеличение МРОТ примерно на 15% по сравнению с текущим уровнем. С января 2026 года минимальный размер оплаты труда составляет 27 093 рубля. При этом размер индексации социальных выплат в 2027 году, по словам парламентария, будет зависеть от сбалансированности федерального бюджета. Устный экзамен по истории для девятиклассников, который планируется вести через два года, будет оцениваться по системе «зачет-не зачет» и станет условием допуска к государственной итоговой аттестации. Об этом рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов в интервью ТАСС. По его словам, при разработке процедуры необходимо установить понятные и объективные критерии оценки, чтобы школьники, родители и педагоги заранее знали требования к экзамену. Кравцов отметил, что основная цель испытания – проверить способность ученика последовательно и аргументированно излагать материал, устанавливать причинно-следственные связи, работать с историческими источниками и формулировать собственную позицию. И в завершении выпуска: большинство россиян при повторном выборе 18 лет снова бы поступили в университет или колледж. При этом отношение к высшему образованию заметно различается у разных поколений, показало исследование, с результатами которого ознакомилась газета «Ру». Вопреки стереотипам, зумеры от 18 до 24 лет не хотят отказываться от образования. Только 15% из них считают диплом неважным. Чаще всего так отвечали респонденты от 35 до 44 лет. При этом большинство из них уверены, что в вузах дают знания, а вот респонденты от 25 до 34 лет считают, что учатся исключительно для получения корочки. Больше всего в реальную ценность диплома верят люди от 55 до 64 лет, а ниже других оценили ценность нетворкинга. Только 6% считают, что в вузе можно завязать полезное знакомство. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радио Infinity.
2: Здорово, стримаю!
3: Здоровенько!
2: Что вы делаете?
3: Обряди вам, милый, я мню!
2: Умните!

0: Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Радио Инфинити»

0: Новости спорта.
1: Волейболистки сборной Турции вновь стали чемпионками Европы, обыграв в финале в 5 партиях действующих чемпионок мира итальянок. Ради справедливости стоит сказать, что решающий матч прошел в Стамбуле, так что можно считать, что турецкие спортсменки играли в большинстве. Бронзу выиграла Сербия, обыграв в 4 сетах Польшу. На открытом чемпионате США по теннису первая ракетка мира Арина Сабаленка

Сабаленко вышла в четвертьфинал, обыграв 6-4, 6-3 американку Тейлор Таунсен, продолжает выступление на турнире, и вторая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана, выиграв 7-6, 6-3 у украинки Юлии Стародубцевой. И Наоми Осака тоже в игре. Она победила бельгийку Элис Мертенс в трех партиях. В мужском одиночном разряде третья ракетка мира, испанец Карлос Алькарас, добился успеха в матче с американцем Томми Полом в трех сетах. Александру Звереву из Германии трех партий хватило, чтобы пройти чилийца Алехандро Табило. На чемпионате мира по баскетболу среди женских команд фавориты турнира американки сыграли со сборной Италии. Команде США удалось выиграть, но всего лишь с разницей в 3 очка. 55-52 в пользу Соединенных Штатов. В этой же группе китаянки, которые на прошлом мундиале дошли до финала, в этом туре взяли верх только в овертайме над Чехией 74-70. В испанской премьере Барселона в гостевой встрече с футболистами Валенсии была хороша и победила 5-0. Ямаль оформил дубль. Барса теперь после 4 туров единоличный лидер. В итальянской серии, входящей в лидирующую группу, Ювентус и Милан сыграли в Турине в ничью 1-1. Футболисты Ювентуса спасли матч в компенсированное ко второму тайму время. В английской премьер-лиге Арсенал принимал Челси и, пропустив быстрый гол уже на второй минуте, все же выиграл эту встречу со счетом 2-1. Манчестер Юнайтед на выезде с Эвертоном дважды вел в счете, но итог ничья 2-2. В Формуле-1 на Гран-при Италии феерил лидер общего зачета Кими Антонелли. Он стартовал из-за штрафа в самом конце, но умудрился, чуть не вылетев с трассы, все-таки выиграть гонку. Он стал первым за 60 лет представителем Италии, который победил на трассе в Монце. Второе место в этой гонке у британца Джорджа Рассела. Третьим на финише был Макс Ферстаппен, который на небезупречной машине попадает в призы. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: покупатель покупает не товар, а бренд.
1: Томас Хайн.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
2: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
5: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 27 сентября – парк «Патриот». 12-13 сентября – Минск, замки мира и несвежа, Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября – остров мечты, парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября – цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября – имперский Могилев и королевский Гомель. 19-20 сентября – аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк. За дополнительную плату 15 700. 20 сентября Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург, праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8 910 716 93 38. Офис в Сафоново на Свободы 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 19 61. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донора. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Смоленской области 17 часов.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Во вторник, 8 сентября, ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер западный, вечером южного направления, ночью и утром слабый, днем от 2 до 5 метров в секунду. Давление начнет падать 745 миллиметров. Температура воздуха ночью плюс 4-6. В отдельных районах по низинам, а также по северу Сафоновского района, заморский на почве до 0 градусов, а днем от 15 до 17 выше 0. В среду 9 сентября малооблачно и без осадков, ночью уже 10-12, а днем 19-21. В четверг также дождей не ожидается и днем до плюс 25.
1: Погода на Infinity.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Холдинг АГР запустил производство кроссоверов Tenet Plus L6. Собирать машины будут на заводе в Калуге. Производство идет полным циклом со сваркой, окраской и финальной сборкой кузова. Новинка сопоставима с Tenet T7, но у нее более современный дизайн и расширенный набор опций. При этом меньше клиренс и нет полного привода. В продажу поступил Solers ST8 с автоматической коробкой передач. Также пикап получил более мощный двигатель на 224 лошадиные силы. Новинка будет интересна тем, кто не хочет переплачивать за более крупный пикап ST9 за 3,5 миллиона рублей. Восьмерка на 300-400 тысяч дешевле. Tenet T7 восстановил допуск такси. После месячного перерыва машины снова включат в реестр. Напомним, в начале августа вступили в силу новые сертификаты. Допуск модели к такси привязан к конкретному документу, поэтому она автоматически выбыла из списка. Теперь перечень обновили. Tenet T7 снова стал доступен для такси. Недавно в России стартовали продажи нового люксового кроссовера V07. Это 5-метровый гибрид с комфортным 6-местным салоном. До 100 км в час он разгоняется быстрее 5 секунд, может проехать больше 1000 км без заезда на заправку или дозарядку. Подробнее о том, что собой представляет новый V07 и в чем его отличие от конкурентов Атвоя и Лисиана, расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Цель рекламы – заставить потребителя забыть обо всем остальном мире хотя бы на мгновение.
3: Клифтон Тёрнер.
4: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф.
5: Верхнепровская школа номер 2. На постоянную работу требуется кухонный работник. Звоните 848-144-54-03 или 8-950-706-57-75.
6: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
7: ПАО «Дорогобуш» приглашает на сезонные работы рабочих зеленого хозяйства. Заработная плата от 45 до 61 тысячи рублей. График работы 5 на 2. Рабочий день с 8 до 17 часов. Доставка корпоративным транспортом. Горячее питание в столовых предприятиях. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-101.

0: какой ты нафиг танкист?
1: Радиостанция «Инфинити».

0: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
1: Комбинат питания ПАО «Драгобуш» приглашает на работу повара, мойщика посуды. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: Новости спорта. На юниорском чемпионате мира по плаванию на открытой воде российские спортсмены, выиграв 4 золотые медали и 3 серебряные, стали победителями общего медального зачета. В турнире принимали участие спортсмены от 14 до 19 лет. В Хорватии завершился чемпионат мира по водному полу в формате 4-4. В мужском финале сыграли Испания и Россия. По сетам было равенство 2-2, а в серии после матчевых пенальти со счетом 3-1 испанцы взяли верх. Женская сборная России в матче за третье место обыграла 3-0 по партиям Австралию, а в женском финале сыграли США и Испания, американки выиграли финал в 3 сетах. Футболисты московского «Динамо» сыграли, пожалуй, лучший матч в сезоне, дома обыграв со счетом 2-1 «Спартак». В середине первого тайма «Динамовцы» первыми пропустили, но уже до перерыва смогли забить 2 мяча. Во второй половине на 72-й минуте был у «Динамо» удален Константин Тюкавин, и все же «Динамовцы» забрали 3 очка. В Калининграде «Балтика» принимала переживающие не лучшие времена «Локомотив» и уступила со счетом 0-1. У «Локомотива» первая победа в чемпионате. Гол за 5 минут до финального свистка забил Андрей Мостовой, который только что перешел из «Зенита». Махачкалинские «Динамовцы» были сильнее клуба «Родина» 2-0 в домашней встрече, а Оренбург на своем поле сыграл 2-2 с «Акроном». В первой лиге один из претендентов на повышение в классе «Урал», дома добившись успеха в игре с «КамАЗом» 2-0, продлил свою беспроигрышную серию до 8 матчей. Уральцы входят в группу лидеров и в следующем туре сыграют в Ярославле с «Шинником». В российской гандбольной суперлиге в Ставрополе интересная игра прошла. Местный «Виктор» принимал вице-чемпионов страны гандболистов «Зенита». Гости из Санкт-Петербурга смогли на последних секундах со счетом 27-26 выиграть. В континентальной хоккейной лиге в воскресенье было сыграно 2 матча. В Нижнекамске «Нефтехимик», ведя в счете с разницей в 3 шайбы, все же уступил со счетом 4-5 шанхайским «Драконам» в овертайме. В Магнитогорске победитель регулярки прошлого сезона «Металлург» обыграл со счетом 4-2 хабаровский «Амур», а во всероссийской хоккейной лиге обладатели Кубка Петрова хоккеисты «Югры» одержали вторую победу в первых 3 турах. «Югра» на домашней площадке обыграла 3-1 тульский клуб АКМ. Стартовал сезон и в молодежной хоккейной лиге. Обладатель Кубка Харламова ярославский «Лока» взял верх 3-1 в домашней встрече с «Авто» из Екатеринбурга. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Хорошая реклама звучит как приглашение стать частью интересной истории.
1: Александра Солодовникова.
0: Реклама.
2: Инженерный центр «Дорогобуж Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
3: Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
4: Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхненепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-59.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105. Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
5: Глава Союза торговых центров Булат Шакиров в интервью спрогнозировал массовое закрытие торговых объектов в России к концу 2026 года. По его словам, этот год не станет успешным для отрасли. Посещаемость торговых центров по стране падает, магазины закрываются, а потребители переходят в режим жесткой экономии. В среднем падение трафика может составить 10%, при этом ситуация неоднородна. На последней неделе августа посещаемость московских площадок оказалась на 4,6% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Однако по сравнению с предыдущей неделей она выросла на 6,4%. Шакиров уточнил, что к концу года количество закрытых торговых центров может превысить 1000, хотя отдельные успешные объекты пока не испытывают серьезных проблем с потоком посетителей.
1: Закрома Родины.
5: Ключевая ставка Банка России может продолжить снижение вслед за замедлением инфляции. Смягчение денежно-кредитной политики должно вернуть бизнесу стимулы для вложения средств, сообщает агентство Data.ru. Вице-премьер Александр Новак напомнил, что высокий уровень ставки был необходим для сдерживания роста потребительских цен. По его данным, годовая инфляция в настоящее время замедлилась до 6,3%. Дальнейшее снижение ставки, как рассчитывают в правительстве, сделает заемные средства доступнее для предприятий и частного сектора.
1: Деньги дороги, как память.
5: В России резко выросла оптовая стоимость атлантической скумбрии. На северо-западе страны цена в годовом выражении прибавила 64%, в центре 52%. Это обусловлено сокращением и увеличением стоимости добычи рыбы из-за международных ограничений. Спрос на скумбрию в рознице уже упал на 28%. На 31 августа оптовая стоимость атлантической скумбрии в северо-западной части России составила 410 рублей за килограмм, что больше год к году на 64%. В Рыбном союзе говорят, что увеличение цен обусловлено мировым дефицитом сырья и усложнением условий российского промысла из-за санкционного давления. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек. Infinity. Каждый приемник.

Сегодня в Америке отмечается необычный праздник – День салями. Этот забавный праздник придумали подруги Кристина и Вирджиния из города Хендрико. День салями очень понравился любителям оригинальной колбаски, поэтому праздник активно распространился по всему миру. Все просто. В этот день по традиции на стол можно поставить нарезанную мелкими фигурными ломтиками колбасу. Можно добавлять ее в салаты и бутерброды. Праздник только на руку производителям салями, которые проводят в этот день различные акции. Кстати, не путайте салями с другими видами колбасы. Это вяленые сорта, приготовленные по особой технологии, способные сохранять свежесть и качество долгие месяцы. Кроме мяса, в нее добавляют специи и коньяк. Во время готовки вяленья в мясе образуются специальные бактерии, которые делают мясо съедобным.

0: Ростовской области 18 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. 5 сентября в ряде населенных пунктов Дорогобужского округа из-за непогоды произошло отключение электроэнергии. Ураганный ветер повалил деревья и ветви на линии электропередач, что привело к обрыву проводов. Без электричества частично или полностью оставались 15 населенных пунктов. Три бригады смоленского филиала Пауэрос-сети в составе 11 человек продолжали восстановительные работы. И по состоянию на 12:00 вчерашнего дня электроснабжение восстановлено во всех населенных пунктах Дорогобужского округа. Специалисты смоленского филиала Пауэрос-сети восстанавливают электроснабжение в отдельных частных домовладениях. В Дорогобужском округе продолжается подготовка к осенне-зимнему периоду. По информации теплоснабжающей организации «Смоленский регион Теплоэнерго», на текущий день опрессовано тепловых сетей 100%, 43,2 километра, произведена замена изоляции трубопроводов 1126 погонных метров, это 95,5%, подготовлено 12 котельных 100%, подготовлено центральных тепловых пунктов 10, это тоже 100%. Также в соответствии с утвержденными графиками продолжается подготовка к бесперебойной подачи тепла на объекты социальной сферы и в жилой фонд. В Дорогобужской средней школе номер 1 прошло первое в этом учебном году занятие профориентационного курса «Россия. Мои горизонты». Это было установочное занятие, на котором обсуждались главные вопросы: кем стать и куда пойти учиться после школы. Говорили о разных образовательных маршрутах, вариантах продолжения пути после школы и о том, что у каждого из нас может быть свой уникальный старт. Старт дан, а впереди много открытий. И в продолжении темы, там же в средней школе номер 1 города прошла встреча старшеклассников с курсантами военной академии ПВО Вооруженных сил Российской Федерации. Курсанты поделились своими впечатлениями от службы, подробно рассказали о повседневной жизни, о том, как проходит обучение в академии и дисциплине в военном учебном заведении. Ребята узнали о важности профессии защитника Родины, ответственности и возможностях, которые открываются перед выпускниками академии. Такая встреча помогла старшеклассникам получить ценные знания и вдохновение для выбора будущего пути и ближе познакомиться с военно-патриотической службы нашей страны. Далее в нашем выпуске информация, предоставленная пресс-службой завода «Дорогобуж-Котломаш». У микрофона рекрутер управления по работе с персоналом Елена Радашинская. Почему молодежь идет на завод ДКМ?
3: Наше предприятие поставляет тепло в дома. То есть минус 30, когда ты приходишь домой, а тебе тепло, это делают наши сотрудники. Поэтому молодое поколение присоединяется к нам.
2: В чем плюсы работы на ДКМ?
3: Работа на ДКМ – это большие перспективы и развитие. У нас постоянно повышение квалификации наших сотрудников. Также у нас полный соцпакет, высокая окладная часть и большие премии.
2: Какие сейчас задачи у отдела кадров?
3: Перед отделом кадров стоит задача все больше и больше привлекать молодых специалистов. Также очень активно работаем над тем, чтобы приходили инженера, которые будут создавать что-то новое и проектировать для нашего предприятия.
2: Какие перспективы у сотрудников ДКМ?
3: Самая главная перспектива – это то, что каждый сотрудник может повысить свою квалификацию, повысить свои навыки и умения. И также мы предлагаем карьерный рост.
2: Что пожелаете молодому сотруднику ДКМ?
3: Я бы пожелала быть активными, не бояться своих предложений, вносить какие-то свои изменения в наше предприятие, чтобы оно росло и развивалось, потому что мы создаем тепло, а это важно для каждого человека.
2: Наша афиша 9 сентября в 18:00 культурный центр «Химик» ПАО «Дорогобуж» приглашает на день открытых дверей. В культурном центре работают творческие студии, вокальные студии «Дебют» и «Соловушка», музыкальный учебный театр «Вуаля», студия современного танца «Карамель», танцевальный коллектив «Блик», цирковой коллектив «Калейдоскоп», эстрадно-духовой оркестр «Ритм». Культурный центр ПАО «Дорогобуж» приглашает всех желающих познакомиться со своими коллективами, попробовать себя в разных направлениях и записаться в понравившийся коллектив. 9 сентября, начало в 18:00, культурный центр ПАО «Дорогобуж», без возрастных ограничений. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Макси чат Радио Инфинити. В завершении о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, дождей не ожидается, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, днем порывами до 12, а вечером слабый. Давление 743 миллиметра, меняться не будет, а днем воздух прогреется до плюс 16 градусов. Хороших вам новостей, отличного начала новой рабочей недели. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: «Убивать» — это искусство привлекать внимание и удерживать его.
1: Эрнест Беккер.
2: Реклама. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся, поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. ПАО «Драгобуш» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-650-3-27-34.
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно. Радио.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Представлен гаджет, который превращает смартфон в детектор скрытых камер. Инженеры Корейского института передовых наук и технологий разработали систему Sleep LED, которая превращает смартфон в детектор скрытых камер. Она предназначена для поиска замаскированных устройств наблюдения в гостиницах, съемных квартирах и других помещениях. Большинство портативных детекторов ищут объектив по отражению света. Недостаток метода в том, что похожие блики дают стекло, металл и глянцевый пластик, из-за чего возникают ложные срабатывания. Sleep LED работает иначе. На чехол смартфона устанавливается компактный модуль со светодиодами, который поочередно подсвечивает подозрительные предметы с разных сторон, пока камера телефона остается неподвижной. Объектив скрытой камеры отражает свет иначе, чем обычные поверхности. Из-за конструкции линзы, диафрагмы, сенсора и многослойного стекла форма блика меняется при смене угла освещения. Смартфон записывает процесс сканирования на видео, после чего ролик анализирует модель искусственного интеллекта. Алгоритм распознает характерные оптические искажения и отмечает место, где находится скрытая камера. Во время испытаний исследователи проверили 30 предметов, которые обычно встречаются в гостиничных номерах и съемных квартирах. Точность обнаружения составила около 94%, а сканирование одного объекта занимает менее 5 секунд. Разработку создали корейские специалисты совместно с Национальным университетом Сингапура и Сингапурским институтом менеджмента. До коммерческого продукта технология пока не дошла, однако ее перспективы выглядят многообещающими. Стоимость основных компонентов светодиодного модуля дешевая, что делает систему потенциально доступной для массового производства. На этом пока все. Услышимся!
1: Новости. Наш адрес в интернете radioinfinity.rf.

0: реклама – это тонкий танец эмоций и фактов, позволяющий покупателю почувствовать себя центром вселенной.
1: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики.

городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81. Ремонтно-механическое производство ПАО «Драгобуж» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 7 сентября 1812 года состоялось Бородинское сражение во время Отечественной войны 1812 года. Бородинское сражение во французской истории битва у Москвы-реки – крупнейшее сражение Отечественной войны между русской и французской армиями. Состоялось у села Бородино, в 125 километров западнее Москвы. 24 июня 1812 года армия Наполеона без объявления войны вторглась в пределы Российской империи. Быстрое продвижение мощной французской армии вынудило русское командование отступить вглубь страны и лишило возможности главнокомандующего русской армии генерала Барклая де Толли подготовить войска к сражению. Затянувшееся отступление вызвало общественное недовольство, поэтому в августе император Александр I подписал указ о назначении главнокомандующим русскими войсками Михаила Илларионовича Кутузова. Однако и ему пришлось отступать, чтобы выиграть время для сбора всех сил. К тому времени армия Наполеона уже понесла значительные потери, и разница в численности двух армий сократилась. В сложившейся ситуации Кутузов решил дать генеральное сражение недалеко от Москвы, у села Бородино. Рано утром 7 сентября 1812 года завязалась Великая Бородинская битва. В течение 6 часов русские войска отбивали ожесточенные атаки противника. Потери были огромными с обеих сторон. Русская армия отступила, но сохранила боеспособность. Наполеон не сумел добиться главного – разгрома русской армии. Кутузов развернул малую войну силами армейских партизанских отрядов. К концу декабря остатки армии Наполеона были изгнаны из России.
0: А в этот день события, ставшие историей. Радио

0: кроется в способности мгновенно завладевать сознанием покупателя.
1: Малкольм Гладуэлл.
2: Реклама. Турагентство «Любой каприз» приглашает. 27 сентября – парк «Патриот». 12-13 сентября – Минск, замки мира и несвежа, Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября – остров мечты, парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября – цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября – имперский Могилев и королевский Гомель. 19-20 сентября – аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк. Парк за дополнительную плату 15 700. 20 сентября Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург, праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8 910 716 93 38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафоново, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
2: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 19 61. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донора. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС. ПАО «Драгобуш» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.
6: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.

0: Новости на Infinity.
1: С новостями города Сафоново на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В минувшую субботу, 5 сентября, на Смоленщину обрушилась стихия. Шквалистый ветер до 18 метров в секунду, ливни и грозы привели к падению деревьев на линии электропередачи и обрывам проводов. Специалисты филиала «Смоленскэнерго» завершили основные работы по восстановлению электроснабжения в регионе. В компании подчеркивают, что держат ситуацию на особом контроле. В случае необходимости для обеспечения энергии социально значимых объектов готовы оперативно задействовать резервные источники питания. На данный момент подача электричества по сетям 6-10 кВт, от которых запитаны населенные пункты, полностью нормализовано. Куда обращаться при отключении света? Светлая линия 8 800 220 0220. Звонок бесплатный, круглосуточно, либо мобильное приложение «Есть свет». Глава Сафоновского муниципального округа Антон Кухарев принял участие в субботнике по подготовке к патриотическому мероприятию в деревне Рыбки, где 13 сентября состоится значимое патриотическое мероприятие с участием ветеранов боевых действий Афганской войны. Проведение мероприятия на территории мемориального комплекса памяти защитников Отечества, являющегося важным символом воинской славы и патриотизма, подчеркивает особую роль ветеранов в деле сохранения исторической памяти и воспитания подрастающего поколения. В преддверии этого события Антон Николаевич вместе с работниками администрации округа, подведомственных учреждений образования и культуры, Западного территориального комитета, аппарата окружного совета депутатов и неравнодушными жителями провели субботник на территории мемориального комплекса памяти защитников Отечества. На нем расположены стела на братском захоронении времен Великой Отечественной войны и храм в честь Вознесения Господня. Собравшиеся покосили газон, очистили бордюры и пешеходные зоны от пыли и опавшей листвы, навели чистоту перед встречей гостей. В Сафоновском филиале Смоленской академии профессионального образования «СМОЛ-АПО» прошла торжественная линейка, посвященная Дню знаний. С напутствием к студентам выступила директор Сафоновского филиала «СМОЛ-АПО» Марина Кочубаева. Теплые слова поздравлений прозвучали от социальных партнеров учреждения. Так, для 18 первокурсников новый учебный год начался с вручения договоров о целевом обучении. АО «Авангард», лидер в производстве крупногабаритных изделий из композиционных материалов, ПАО «Драгобуш», крупнейшее предприятие по производству минеральных удобрений, АО «Сафоновский завод Гидрометприбор», АО «Вяземский завод синтетических продуктов», Министерство цифрового развития Смоленской области, администрация Сафоновского муниципального округа. Благодаря федеральному проекту «Профессионалитет» обучение стало максимально практикоориентированным. Студенты не просто слушают лекции, а до 60% времени проводят на реальном производстве, осваивая современное оборудование под руководством наставников предприятий. В Сафоновском округе продолжается уборочная кампания. На текущий момент уже убрано 1700 гектаров сельскохозяйственных культур, что является 55% от общей площади. При этом намолочено 4,5 тысячи тонн зерна. Урожайность зерновых культур составила в среднем по округу 38 центнеров с гектара, что на 7 центнеров с гектара больше аналогичного периода прошлого года. Кроме того, убрано 552 гектара рапса, валовый сбор составил 1200 тонн при урожайности 21,5 центнера с гектара. В ближайшее время предстоит завершить уборку льна долгунца. Из запланированных к уборке 2219 гектаров вытереблено уже 1700 гектаров, это 76%. После вылежки льнотресты необходимо ее запрессовать и вывести с полей. От качества и объема заготовленного сырья напрямую зависит работа общества «Русский лен». Кроме того, успешно завершен посев озимого рапса на площади 847 гектаров, что позволит получить качественный урожай следующего. Весной. А в ближайшие дни аграрии планируют приступить к севу озимых зерновых культур. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Макси чат Радио Инфинити. В завершении о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, дождей не ожидается. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, днем порывами до 12, а вечером слабый. Давление 743 миллиметра, меняться не будет, а днем воздух прогреется до плюс 16 градусов. Хороших вам новостей, отличного начала новой рабочей недели. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити. Infinity.

0: развлекать и продавать.
1: Дэвид Огилви.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: Новости страны и мира. О главном.
6: Россиянам в начале осени важно принять меры перед предстоящим эпидсезоном и заблаговременно вакцинироваться. Пик распространения гриппа приходится на период с ноября по январь, напомнил директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. Комментируя сообщение о подъеме заболеваемости гонконгским и свиным гриппом, специалист отметил, что в них нет ничего сверхъестественного, хотя и появляются новые мутации. На сегодняшний день в России прогнозируется обычный пандемический подъем заболеваемости. Никаких данных о выявлении сверхустойчивых к вакцинам вирусов нет, сообщил специалист. Интернет на борту российских пассажирских самолетов может появиться в 2027-2028 годах. Вероятнее всего, соответствующее решение в первую очередь будет реализовано на отечественных лайнерах МС-21. Об этом сообщил глава Аэрофлота Сергей Александровский в разговоре с ТАСС. По его словам, авиакомпания пока не проводит испытания системы, однако уже готовится к их проведению. Речь идет о полностью российском решении для обеспечения доступа в интернет во время полета. МС-21 – среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет для перевозки от 163 до 211 пассажиров на расстояние до 6000 километров. И в завершении выпуска: повесть Гавриила Троепольского «Белый бим, черное ухо» стала лидером рейтинга книг о природе и животных, которые больше всего запомнились россиянам. Об этом газете «РУ» стало известно из исследования книжного сервиса «Литрес». За текст Троепольского проголосовали 14% опрошенных. На втором месте оказалась «Умка» Юрия Яковлева. На третьем — русская народная сказка «Три медведя». Замыкают пятерку «Дядя Федор, пес и кот» Эдуарда Успенского и сборники рассказов о животных Астафьева, Пришвина, Бианки, Паустовского и Сладкова. Также исследование выявило, что более половины респондентов уверены, что книги о природе и животных помогают отвлечься от рутины, получить позитивные эмоции и справиться со стрессом. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Report Inform».

Или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я, прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети, чтоб не

0: работа над рекламой – это творческий процесс, требующий постоянного вдохновения и саморазвития.
1: Дмитрий Менделеев.
2: Реклама. В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
3: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: «Радио Инфинити».

0: идеальное сообщение не пытается угодить всем. Оно точно попадает в сердце вашего покупателя.
1: Джонатан Ив.
2: Реклама. Верхнепровскую школу номер 2. На постоянную работу требуется кухонный работник. Звоните 848-144-5403 или 8-950-706-5775. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы радио Infinity 8

0: Луганской области 20 часов.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
2: Для тех, кто любит потяжелее. По понедельникам в 20 часов. Тяжелый час. На Инфи.

0: когда рынок перенасыщен товарами, побеждают те бренды, которые умеют удивлять в рекламе.
1: Терренс Эллис.
2: Реклама. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звоните по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж». 8 910 765 30 14.
3: Телефон рекламной службы радио Infinity 8

0: рождается из страсти к своему делу и искреннего интереса к людям. Реклама.
1: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся...

0: Район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: Для тех, кто любит потяжелее. По понедельникам в 20 часов. Тяжелый час на «Инфинити».

0: Выбирайте оригинальную идею и сделайте ее понятной каждому. Вот секрет успеха.
1: Александр Пушкин.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 27 сентября – парк «Патриот». 12-13 сентября – Минск, замки мира и несвежа, Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября – остров мечты, парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября – цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября – имперский Могилев и королевский Гомель. 19-20 сентября – аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк. Парк за дополнительную плату 15 700. 20 сентября Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург, праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8 910 716 93 38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 19 61. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию дома. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
2: Тяжелый час на Инфинити.

0: Брянской области 21 час.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Во вторник, 8 сентября, ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер западный, вечером южного направления, ночью и утром слабый, днем от 2 до 5 метров в секунду. Давление начнет падать 745 миллиметров. Температура воздуха ночью плюс 4-6. В отдельных районах по низинам, а также по северу Сафоновского района, заморозки на почве до 0 градусов, а днем от 15 до 17 выше 0. В среду 9 сентября малооблачно и без осадков, ночью уже 10-12, а днем 19-21. В четверг также дождей не ожидается, и днем до плюс 25.
1: Погода на Infinity.

0: реклама рождается в муках творца, но приносит радость тысячам покупателей.
1: Максим Горький.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.

0: Самые эффективные рекламные лозунги просты, понятны и глубоко откладываются в памяти.
1: Фрэнк Лунц. Реклама.
2: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
3: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: Радиостанция «Инфинити».

0: Реклама успешна лишь тогда, когда она обращена непосредственно к сердцу и разуму потребителя.
1: Джеффри Итомир.
2: Реклама. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, тушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории, умение работать.

seems so far away, an awaking dream that is my life.

0: за тобой, как никто.
1: Здесь и сейчас. Радиостанция «Инфинити».

0: Смоленской области 2 часа ночи.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

Как легко измерить скорость в километрах в час? В морских или обычных милях? Это так легко, так понятно. А как измерить скорость жизни? Какова скорость проживания? 6 чашек кофе в день, 2 похода в кино в месяц, 3 деловых обеда и 1 вечеринка в неделю, 1,5 любовных приключения в сезон.

лет. Юная любовница раз в 2 года. Мелкая ложь каждый час. 2 детей за всю жизнь. Неоконченное образование навсегда. На одну радость 2 несчастья. Ремонт дома раз в 8 лет. 1 настоящая любовь за всю жизнь. Что считать скоростью? Как понять, быстро живешь или нет? А как понять, что живешь на нейтральной скорости? Два выходных в неделю, месяц отпуска в год, настоящая радость иногда, 1 душевная травма раз в 1.5 года, простуда каждую весну, на 1 найденного друга 1 потерянный, парикмахерская раз в 3 недели, спортзалы по вторникам и четвергам, техосмотр машины регулярно, командировки иногда, стоматолог 1 раз в год, похороны все чаще и чаще, свадьбы все реже и реже, веселый Новый год не каждый год, свежая рубашка,